0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Махай.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Say low. Я тусаю, но и

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Существенной базой отношений Беларуси и арабских государств является мирный подход к решению любых вопросов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с председателем арабского парламента. Также президент отметил, Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень отношений.
2: У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов. И решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу. Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
1: Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств. Это влиятельная региональная межправительственная организация, которая объединяет 22 страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основная ее цель – укрепление политических, экономических и социальных связей между арабскими народами. Штаб-квартира Лиги находится в столице Египта – Каире. Совокупный ВВП стран ЛАГ превышает 4 триллиона долларов. Это серьезная экономическая сила, и Беларуси есть что предложить.
2: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
3: Спасибо большое, господин президент. Благодарим за возможность встречи с вами. И мы очень рады, что прибыли в день 32-й годовщины вашей инаугурации. И это очень радостный день для нас также. Господин президент, благодарим вас за возможность встречи с вами сегодня. Это большая честь для нас. Также, господин президент, благодарю вас за ваши комментарии, и мы очень ценим их, и мы будем стремиться, как вы отметили, к укреплению нашего сотрудничества в регионе Ближнего Востока и к развитию отношений на двустороннем уровне и на уровне нашего парламента с Республикой Беларусь.
1: В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители УАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Беларусь традиционно рассматривает арабские государства как надежных и стратегических партнеров. Результативность и эффективность диалога в беседе с журналистами подтвердил и председатель арабского парламента.
4: У
3: нас состоялась встреча с господином президентом Республики Беларусь. Это была очень эффективная встреча. Мы обсудили вопросы и торгового, экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия и договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно.
1: Нынешний визит в Беларусь является первым для представителей арабского парламента. Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». В этот же день в Минске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом. Документ скрепили подписями председатель Совета Республики Наталья Качанова и председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, а от арабского парламента документ подписал его руководитель Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. В ходе встречи, которая предшествовала подписанию документа, особо выделили меморандум «Важнейший этап в развитии межпарламентского диалога». Существующие контакты получат четкую системную базу, а их наполнение станет более актуальным и будет соответствовать современным реалиям и текущим задачам.
5: Контакты поддерживались на различных международных площадках и ранее в прошлом году. Побывав в Египте, мы встретились с руководством, установили уже личные контакты, результатом которых явилось сегодняшнее подписание меморандума. Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше сотрудничество, создает основу для сотрудничества по различным направлениям.
1: Подтвержден и курс на расширение экономических и торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Эксперты уже приступили к разработке конкретных бизнес-проектов, которые откроют новые возможности.
0: Картина дня.
1: Знаковая дата в политическом календаре Беларуси. 32 года с того момента, когда страна начала свой путь к нынешней стабильности. 20 июля 1994 состоялась первая церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Работающие заводы, комбайны в полях, стабильная зарплата и уверенность в завтрашнем дне – сейчас для беларусов это привычная реальность. Но так было не всегда. В тот момент Беларусь балансировала на грани экономического краха. 1000% инфляции. Заводы, работающие через день, дефицит топлива в сельском хозяйстве. 10 июля 1994 года по итогам напряженной избирательной кампании, в которой Александр Лукашенко соперничал с 5 претендентами на пост главы государства, он одержал победу во втором туре, заручившись поддержкой более 80% проголосовавших граждан. В первые годы своего президентства он сосредоточился на реализации ключевого обещания, данного избирателям – не допустить падения страны в пропасть. В своей инаугурационной речи, произнося присягу, Александр Лукашенко подчеркнул: «Первый президент Беларуси, избранный всем народом, обязан неизменно чувствовать свою связь с рядовыми гражданами, ведь именно их труд составляет основу благополучия белорусской земли». Давая более 30 лет назад обещание никогда не утрачивать эту связь, глава государства и сегодня остается преданным заявленным принципам. Выборы 1994 года проходили на фоне огромных ожиданий со стороны общества. Граждане Беларуси стремились к стабильности и хотели быть уверенными в будущем. Страна переживала тяжелый период. Люди беднели, цены росли стремительно из-за гиперинфляции, в магазинах был дефицит товаров, процветала коррупция, а бандитизм и рэкет стали повсеместным явлением. Все это настоятельно требовало решительных и безотлагательных мер. Президент подчеркивал, что преодолеть экономический кризис можно лишь при условии сплоченности и общего трудового усилия всего белорусского народа. В день инаугурации особо отмечалось, что президент, избранный всем народом, станет надежным гарантом белорусской государственности. Его главной задачей провозглашалось хранить сегодняшнее наше достояние, оберегать целостность Беларуси. Время подтвердило, что выбор, сделанный народом, был верным. Страна вместе со своим избранным национальным лидером обрела свой уникальный путь развития, основанный на национальных интересах и уважении к собственным традициям. Такое мнение высказал член Совета Республики Александр Горошкин.
2: Несомненно, это дата, которая навсегда вписана в современную историю белорусской государственности. 32 года назад первый всенародно избранный президент Александр Григорьевич Лукашенко принес присягу и официально вступил в должность президента страны, приняв на себя тем самым весь груз ответственности за судьбу страны в один из самых сложных периодов ее истории. И сегодня, спустя 3 десятилетия, мы видим Беларусь государством современным, сильным и уверенным в своем будущем. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и попытки дестабилизации, страна последовательно реализует масштабные проекты, развивает науку и укрепляет обороноспособность. 32 года Александр Лукашенко служит своему народу. За эти десятилетия глобально трансформировались политические ландшафты, но неизменным остался главный курс, выбранный президентом и поддержанный народом, на сохранение мира и внутренней стабильности. Президент для белорусов стал гарантом эволюционного развития страны, свободной от потрясений и катаклизмов. Его стиль руководства – это синтез жесткой дисциплины и глубокого погружения в проблемы каждого региона, постоянного живого диалога с людьми. Время подтвердило, что выбор, сделанный народом, оказался верным. Страна вместе со своим избранным национальным лидером обрела свой уникальный путь развития, основанный на национальных интересах и уважении к собственным традициям.
1: На протяжении более чем 30 лет Беларуси, невзирая на внешнее давление и масштабные глобальные вызовы, удается сохранять мир и государственный суверенитет. Политическим кредо Александра Лукашенко по-прежнему остается стремление оправдывать ожидания, которые народ возложил на главу государства.
0: Картина дня.
1: 6 стран-членов Европейского Союза требуют исключения или полностью блокируют 21-й пакет санкций против России, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Издание сообщает, что с подобными требованиями выступил ряд стран, в числе которых Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия. Подобные устремления, как указано, угрожают многолетней стратегии поддержки Киева. Так, французская и итальянская стороны призывают к смягчению запрета на выдачу виз военнослужащим России. В Лиссабоне и Берлине видят необходимость в изменениях запрета на покупку рыбы. Вена настаивает на разморозке активов Москвы на 2 миллиарда евро, а Афины – на отсутствие ограничений на перевозку СПГ на территорию третьих стран. Иран получил предложение о прекращении огня с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики и подчеркнул, что посредники работают над разрядкой напряженности между Вашингтоном и Тегераном. А вот Вашингтон-Пост пишет, что США фактически готовятся к широкомасштабной войне. Ранее появилась информация о том, что на Ближний Восток перебрасываются истребители F-16 из Германии и F-35 из Великобритании, а также самолеты-заправщики для подготовки к возможному расширению военной операции США против Ирана. США хотят разрушить иранскую государственность. Атаками по Ирану Вашингтон стремится ослабить Тегеран и вынудить подписать соглашение. Мнением о том, что лежит в основе конфликта, в эфире Первого информационного канала поделилась кандидат политических наук, старший научный сотрудник ММО Российской академии наук Анна Великая.
4: И, безусловно, они, по сути, хотят разрушить иранскую государственность. Они же сказали до основания, да, и вот они хотят полностью уничтожить страну. Для них не важно, что там 90 миллионов мирных жителей. Они хотят вот полностью, чтобы та страна, которая позволила бросить им вызов еще во время иранской революции 1979 года, чтобы, по сути, она была либо управляемой, либо разрушенной. Они не смогли добиться того, чтобы Иран был управляемым, не смогли вывести людей на улицу, оппозицию. И вот поэтому сейчас мы видим то, что происходит. По сути, США поспособствовали укреплению глобальной оси сопротивления, потому что критические мыслящие люди всего мира, они видят кто такие американцы, на что они способны, какие они несут миллионные человеческие жертвы, как их политика приводит к многомиллионным потокам беженцев.
1: Польские власти в очередной раз доказали полную неспособность сдержать внутренние цены, которые теперь растут значительно быстрее, чем в среднем по ЕС. Новые данные Евростат демонстрируют провал экономической политики Варшавы. Инфляция в стране подскочила до 3%. При этом польское руководство пытается скрыть масштаб бедствия, выдавая внутренние отчеты с заниженной цифрой в 2,5%. В это же время в остальных государствах Евросоюза инфляционный показатель, напротив, снижается. Рядовые поляки вынуждены ежедневно переплачивать за базовые продукты и услуги, пока чиновники оправдывают этот грабеж призрачной угрозой со стороны России и Беларуси и, как следствие, баснословными тратами на милитаризацию. В сотнях больниц Румынии медработники начали предупредительную забастовку против нового закона об оплате труда. К акции присоединились почти 500 больниц по всей стране. Во время забастовки медицинские учреждения продолжают принимать пациентов, однако плановая работа ограничена. Помощь в полном объеме оказывается только в экстренных случаях. Участники акции выступают в частности против проекта нового закона об оплате труда. По их мнению, предлагаемые изменения приведут к существенному сокращению доходов значительной части медработников. Кроме того, протестующие требуют сохранить действующие льготы и выплаты, а также решить проблему нехватки персонала и улучшить условия труда. Представители профсоюзов заявили, что продолжат переговоры с властями. Если их требования не будут удовлетворены, крупнейшая профсоюзная федерация работников здравоохранения «Санитас» намерена начать всеобщую забастовку с 28 июля. Закон о единой системе оплаты труда должен быть принят до 31 августа. Он является одним из обязательств Румынии в рамках Национального плана восстановления и устойчивости. В противном случае страна рискует лишиться 770 миллионов евро финансирования из европейских фондов. В Великобритании сменился глава правительства. На этом посту лидера лейбористской партии Эндрю Бернама утвердил король Чарльз III. Ранее монарх принял официальную отставку уже бывшего премьер-министра Кира Стармера. Новому главе кабинета министров поручено сформировать новое правительство Соединенного Королевства. За последние десятилетия сменилось 7 хозяев резиденции на Даунинг-стрит. 56-летнему Эндрю Бернаму предстоит решать целый ворох застарелых проблем – от коммунального кризиса до вялого экономического роста. По оценкам экспертов, на это потребуется колоссальное бюджетное средство. Новому премьеру придется искать сложный баланс между ростом госрасходов и повышением налогов. Но для начала глава правительства должен представить свою команду министров, состав которой уже вызвал жаркие споры внутри правящей лейбористской партии.
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта. Документ подписан в целях создания современной правовой базы, обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. В нем определены общие подходы к правам и обязанностям как владельца инфраструктуры, так и владельцев железнодорожных путей необщего пользования. Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Расширяется круг лиц, обязанных проходить обязательные медицинские осмотры, медицинское переосвидетельствование, предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, либо освидетельствование. Кроме того, уточняются некоторые виды пассажирских сообщений, в частности, межрегионального и регионального. Выделяется новый тип поездов, поезда региональных линий эконом-класса, ускоренные. Закон также предусматривает передачу функций военизированной охраны Департаменту охраны МВД. Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, земля в этом году щедрая. Средняя урожайность заметно превышает прошлогодние показатели. Теперь она составляет 41,6 центнера с гектара. В лидерах уборочной кампании по общему намолоту сейчас идет Минская область, затем Брестский и Гродненский регионы. Комбайны в полях, если позволяет погода, работают от рассвета до заката. Ведь главная задача сейчас без потерь собрать каждый колосок и обеспечить продовольственную безопасность страны. В Минске планируется капитально отремонтировать 668 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. За первое полугодие в столице выполнены все задания по планам на текущий ремонт. Особый акцент был сделан на кровлях и межпанельных стыках. Кроме того, активно ведется замена асфальтобетонного покрытия дорог. На данный момент выполнено 60% от годового плана, что составляет более 1 000 000 квадратных метров. Продолжается и масштабное благоустройство дворовых территорий.
6: Дворовые территории. 886 дворов будет благоустроено в этом году, уже благоустроено 554. Также продолжается программа замены электрощитков. Мы заканчиваем в этом году полную замену, это более 20 тысяч, что обеспечит надежность электроснабжения, особенно в осенне-зимний период.
1: Все выявленные недочеты оперативно исправят, а плановые показатели по благоустройству и модернизации инфраструктуры остаются в силе. Около 250 школьных ярмарок примут покупателей в преддверии нового учебного года. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности, отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная. Ярмарки будут проходить в крупных городах рядом с крупными торговыми объектами.
7: В универмагах столицы достаточно много товаров именно белорусского производства. Почему упор делается на эти товары? Потому что они действительно являются качественными товарами, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым белорусским законодательством, именно к товарам школьного ассортимента. Потому что мы понимаем, что учебный год вроде бы большой, особенно для деток младшего школьного возраста. Действительно, товар должен быть качественным, носким, при неоднократных стирках действительно сохранять все свои потребительские свойства.
1: Товары для школьников уже появились в крупных торговых центрах. Открыты дополнительные секции, организованы уголки для первоклассников. Есть как новинки, так и остатки коллекции прошлого года. А вот диапазон цен почти не изменился, сообщила замначальника отдела методологии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Екатерина Макуценя.
8: Ситуация с ценами на товары школьного ассортимента на данный момент контролируемая. Завышения не наблюдается. Все товары, которые предлагаются покупателю в ценовом диапазоне, доступном и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не превышающим значительные отметки цен.
1: Основной наплыв покупателей в отделах для школьников традиционно ожидают в августе. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске завершился. В летнем амфитеатре прошел концерт закрытия. По традиции его объединили со вторым конкурсным днем выступлений молодых артистов. За главный приз состязались представители 19 стран, а финальный этап был посвящен славянским хитам. Гран-при конкурса в этом году достался певице Сорайя из Италии. А у белорусской Елены Кузнецовой вторая премия.
9: Я именно выбирала такой репертуар, который хотела прочувствовать. И именно эта песня в такой аранжировке, такая компиляция нескольких произведений вызвала отклик в моей душе, и я подумала, что, возможно, она вызовет отклик и в зрителях, и в членах жюри.
1: В завершающий день Славянского базара традиционно подводятся предварительные итоги всех мероприятий и определяется статистика фестиваля. Как рассказал гендиректор Центра культуры Витебск, директор фестиваля Глеб Лапицкий, это был действительно рекордный фестиваль.
10: Аккредитован 8350 человек, в этом году 52 страны. Более 120 тысяч километров проехали наши участники для того, чтобы доехать до города Витебска. Это 3 раза они обогнули земной шар. 17 июля был пиковый день. На улицах города более 50 тысяч человек в один день. Более 120 тысяч человек посетило наши мероприятия по билетной программе. Более 15 миллионов уже на сегодня насчитывают наши интернет-трансляции. Мы привлекли особое внимание, над этим очень долго работали, что не только популярные наши проекты, но и конкурсы стали смотрибельными.
1: Форум, который в 2026 году объединил участников более чем из 50 стран, вновь подтвердил статус крупной площадки культурной дипломатии. Идеи созидания, мира и сотрудничества стали его ключевыми акцентами. Фестиваль традиционно находится в центре внимания президента. Под патронатом Александра Лукашенко Славянский базар превратился в один из символов Беларуси, а его значение давно вышло за рамки музыкального конкурса. Фильм белорусского производства «Одно на двоих» получил награду на международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Кыргызстане. В конкурсе принимали участие Беларусь, Россия, Киргизия, Китай, Иран и государства Центральной Азии. Главную награду в номинации «Лучший монтаж» получила Ольга Решетникова, фильм режиссера Ивана Павлова «Одно на двоих». В нем рассказывается о подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которые ценой собственных жизней увели падающий учебно-боевой самолет Як-130 от жилых кварталов в Барановичах в мае 2021 года. В белорусскую делегацию на фестивале вошли заместитель гендиректора «Беларусьфильма» Александр Гостев и заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей, которая была в составе жюри. Также состоялся круглый стол по сотрудничеству в кинематографии, где рассмотрели новые проекты и совместное производство. Госавтоинспекция усилила контроль за мотоциклистами, скутеристами и владельцами мопедов. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Инспекторы выявляют такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и опасное вождение. За ней грозит ответственность вплоть до лишения права управления на срок до 6 месяцев.
11: Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения комфортных условий жителям и гостям столицы инспекторы регулярно осуществляют проверку уровня шума выхлопных систем мототранспорта. В случае выявления неисправного или неправомерно переоборудованного мотоцикла, его водитель будет привлечен к административной ответственности, а транспорт в целях обеспечения административного процесса доставлен на охраняемую стоянку.
1: В госавтоинспекции напоминают, безопасность на дороге обеспечивают соблюдение скоростного режима, защитная экипировка и отказ от рискованных маневров. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Будьте дома. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Существенной базой отношений Беларуси и арабских государств является мирный подход к решению любых вопросов. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в ходе встречи с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя членов делегации, президент отметил, что рад этой встрече, тем более, что с руководством стран, входящих в Лигу арабских государств, у него сложились давние и добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. Александр Лукашенко добавил, что выступает сторонником того, чтобы арабские государства, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Продолжение темы меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом станет межпарламентским мостом, который в будущем будет связывать Беларусь с арабским миром. Об этом заявил председатель арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. По его словам, отношения парламентов выходят на новый уровень стратегического партнерства. Отношения с Беларусью затрагивают все основные темы сотрудничества на уровне 22 государств, которые являются членами арабского парламента. В Беларуси ускорился рост экономики. Об этом свидетельствуют данные еженедельного макрообзора Евразийского банка развития. Эксперты отметили, что в январе-июне ВВП увеличился на 1.5%. Внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности. Рост розничного товарооборота ускорился до 7.6%. После 7.1% в январе-мае инвестиции в основной капитал увеличились на 4.1%. Автовладельцы столицы вновь могут оперативно проверять наличие нарушений правил пользования платными парковками через интернет. Теперь проверить информацию о возможных штрафах и задолженностях можно в личном кабинете на официальном сайте Parkolka.by. Для доступа необходимо пройти регистрацию, добавить данные своего автомобиля и подтвердить право на получение информации. Пользователям доступны не только уведомления о нарушениях, но и полный контроль за расходами на парковку. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 14, в Минске, Бресте и Гродно плюс 13, в Гомеле 16 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
3: Мы проросли корни.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник на дворе. Вместе с вами проведем 2 часа. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Эксперта, обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу в нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента. Глава государства выразил уверенность, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. В свою очередь, Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив. Продолжение темы. Меморандум о взаимопонимании подписан между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом. Стороны подчеркнули, что документ станет ключевым шагом в расширении межпарламентских контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием, отвечающим духу времени и требованиям сегодняшнего дня. Кроме того, подтвержден курс на расширение экономических торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Конкретные предложения в сфере экономики будут подготовлены совместно. Инициатива поддержана президентом Беларуси. Индонезия вернула безвизовый режим для белорусов. Новые правила заработали с июля. До этого гражданам нашей страны приходилось оформлять электронную визу или получать ее в аэропорту по прибытии. Напомню, в начале июля, во время официального визита Александра Лукашенко в Индонезию, стороны заключили контракты на десятки миллионов долларов. Договорились запустить прямой авиарейс и восстановить безвиз для белорусов. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание «СББай» и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 16, в Витебске и Минске плюс 15, в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 14, в Гомеле 17 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что производство автомобилей постепенно уходит из Германии. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что стратегический нефтяной резерв США сейчас находится на самом низком уровне с апреля 1983 года. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтые сливы» рассказывают историю о том, что безопасность на улицах городов давно стала одним из национальных брендов Беларуси. Подтверждение – еще одна история. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь особо опасного психотропа. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же вспышки предпоследнего класса мощности ожидаются на солнце 20 и 21 июля. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать на день сегодняшний, вторник, на дворе 21 июля. Итак, Овен, в начале дня стоит быть осторожнее, вы будете выдавать желаемое за действительное, принимать опрометчивое решение, вероятные ошибки, счастью, вы вовремя заметите их и постарайтесь исправить Телец. Благоприятный день, он едва ли принесет серьезные проблемы и уж точно обойдется без событий, о которых пришлось бы пожалеть. Близнецы, отличный день для начала новых дел, вы быстро справляетесь там, где раньше не получалось. Решайте сложные вопросы, не допускайте серьезных ошибок. Рак, старайтесь не реагировать на мелочи слишком остро, не принимать близко к сердцу события, которое вряд ли сыграет важную роль в вашей жизни. Лев, плодотворный день, вы успеете сделать гораздо больше, чем ожидали, даже если не будете особенно торопиться. Дева, не спешите. Вы добьетесь отличных результатов, если будете действовать осторожно и не станете принимать важные решения сгоряча. Весы, начало дня может быть довольно-таки неудачным, в это время сложно принять верное решение, вам не всегда удастся правильно оценить ситуацию, понять, каково реальное положение дел. Скорпион, благоприятный день, хоть и беспокойный. Вы чаще обычного переживаете по мелочам, придаете значение тому, на что в другое время не обратили бы внимания. Стрелец, трудно сохранять самообладание, ведь именно оно сегодня совершенно необходимо для того, чтобы принять правильное решение, не допустить ошибок и не испортить отношения, которыми вы дорожите. Козерог, смотрите на вещи реалистично, сегодня это необходимо, чтобы добиться успеха. Водолей, подходящий день для того, чтобы строить и обдумывать планы. Чем смелее они и оригинальнее, тем лучше. Рыбы, отличный плодотворный день, вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для окружающих. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день, вторник, 21 июля, яркий, насыщенный день. Скучать не придется даже тем, кто будет заниматься привычными, давно знакомыми делами. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Александр Лукашенко накануне провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, президент акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами. В продолжении темы председатель арабского парламента заявил, что организация и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив. Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная продажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. В МВД напомнили о правилах безопасности на дороге во время грозы. В непогоду необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманных маневров, исключить резкие движения рулем, разгоны и торможение. При ухудшении видимости нужно включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 16, в Витебске и Минске плюс 15, в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 14, в Гомеле 17 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: «Государство для народа».
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Школа в Соколе обретает форму. Строители закрыли тепловой контур и взялись за фасад. Объект имеет внушительные размеры. В осях 112 на 122 метра. В проект также включены бассейн и спортивная зона, которая будет состоять из стадиона с круговой беговой дорожкой, площадок для гимнастики, баскетбола, волейбола, воркаута, прыжков в длину и других элементов. Следующая важная история. Новый детский сад с бассейном возводят в Мстиславле в микрорайоне Юго-Западный. Здание будет одноэтажное, каркасного типа, общая площадь более 1000 квадратных метров. На данный момент каркас практически возведен. Детский сад рассчитан на 50 детей. В нем будут работать три группы для детей разного возраста. Он будет оборудован всем необходимым для комфортного нахождения детей, организации образовательного и творческих процессов, а также спортивных занятий. Кстати, рядом расположится бассейн, отдельно стоящее кирпичное здание, общая площадь которого почти 600 квадратных метров. С основным зданием детского сада он будет соединен переходом. Ну и для бесперебойной работы учреждения оборудует автоматическую газовую котельную. Место расположения детского сада выбрали не случайно. Микрорайон активно застраивался в течение 20 лет. Здесь проживает много семей с детьми. Вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Конечно же, каждый день рассказываем о том, что происходит в нашей стране. И каждый день нам есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». 32 года назад Александр Лукашенко дал первую присягу и получил первое в истории страны удостоверение президента. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Помада в бардачке, сапоги в багажнике, любовь к родной земле в сердце. На страницах «Сельской газеты», «Заправский водитель» и «Заядлая рыбачка». История активной сельчанки из Островецкого района. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». И там же узнайте, какими песнями и поверьями живет Столбцовский район в 7-м выпуске проекта «Голосы весок». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, глава государства обратил внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. Президент акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами. Александр Лукашенко выразил уверенность, что развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. В продолжении темы председатель арабского парламента на встрече с Александром Лукашенко заявил, что организация и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании палестино-израильского конфликта. Отмечу, что нынешний визит в Беларусь является первым для арабского парламента. В состав делегации входят парламентарии, представляющие в организации Объединенные Арабские Эмираты и Египет, Ливию и Иорданию. Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. В МВД напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге во время грозы. В непогоду необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманных маневров, исключить резкие движения рулем, разгоны и торможения. При ухудшении видимости нужно включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал. Пешеходам следует начинать переход дороги, лишь убедившись, что водители их заметили и пропускают. Лучше отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности. В темное время суток нужно обозначить себя световозвращающими элементами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 17, в Бресте и Гродно плюс 14, в Гомеле и Могилеве 18 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Александр Лукашенко на встрече с руководством арабского парламента обозначил базу сотрудничества с арабскими странами. Евразийский банк развития. В Беларуси ускорился рост экономики. США намерены ослабить правила ЕС для контроля за соцсетями. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. Рабочая неделя главы государства началась с международной повестки. Вот каковы итоги встречи президента с руководством арабского парламента? И в целом, самый главный вопрос, вот к какому уровню сотрудничества с арабскими странами стремится Беларусь? Ну и самое главное, какова роль народной дипломатии в этом процессе? Вот как вы видите ситуацию?
2: Ну, надо начать с того, что такое арабский парламент. Это интересная структура, объединяющая под своим крылом 22 государства арабского мира. Причем это государства Северной Африки, государства Ближнего Востока. И структура, которая помогает взаимодействовать, поскольку здесь есть такой серьезный объединяющий момент. То есть это не взаимодействие точечное с каким-то одним государством, а это такой большой блок, у которого есть свои представительные органы в виде вот этого арабского парламента. И в целом это все представительство такой международной организации, как Лига арабских государств. А для Беларуси отношения с этой частью мира, они очень важны. Мы как раз на протяжении всего своего периода независимости видели, что президент Беларуси устанавливал и тесные личные отношения, и устанавливал такие серьезные государственные отношения с взаимной экономической пользой со многими странами арабского мира. И там нас принимали, принимали хорошо. Это арабский мир всегда для Беларуси был партнером, который не ставил нам тоже, вот как Запад, например, никаких предварительных условий. Мы приходили туда и работали. Арабский мир достаточно мощный, это полмиллиарда населения, да, это территория, богатая природными ресурсами. Это нефтяные бассейны, нефтеносные, это пересечение международных торговых путей, логистика. И, соответственно, для белорусов очень важно с этими странами иметь хорошие контакты, иметь тесные экономические отношения. Но помимо экономики, да, помимо взаимодействия на уровне взаимной выгоды, есть еще понятие, вот как вы правильно отметили, народной дипломатии, понятие поддержки, понимания на международной арене. И вот как раз-таки в этом плане белорусов тоже много есть возможностей для взаимодействия, соприкосновения с арабским миром. Президент Беларуси всегда выступал за политику, которая может быть названа таким толерантным, спокойным отношением. Да? Сама Беларусь счастливо избежала каких-либо проблем по религиозным вопросам. У нас в Беларуси хорошо себя чувствуют традиционные конфессии православия и католицизм, и ислам в том числе, ну, там, иудаизм. И у нас налажены именно на государственном уровне взаимодействие с религиозными общинами мусульманского мира. И когда мы приходим в этот мусульманский мир, надо же понимать, что у них очень большую роль религия играет, да? И вот это вот уважительное отношение со стороны Беларуси к религиозным вопросам, попытка даже вот в нашей внешней торговле учесть интересы, именно связанные с религиозными особенностями, предоставление, например, халяльных продуктов, сделанных по особо религиозной, скажем так, технологии, которые должен потреблять настоящий мусульманин. Это все очень привлекает арабский мир, поэтому вот мы в данном случае выстраиваем такие уважительные отношения. Белорусы много ездят, поскольку, например, страны, ну, до недавнего времени Персидского бассейна, это было очень привлекательное место для туризма. Ну, у нас развивается туризм в Северную Африку, Египет, который является одним из ключевых государств в рамках Лиги арабских государств и в рамках арабского парламента. Ну, вот Египет тоже место, куда постоянно приезжают белорусы. Мы здесь знакомы с культурой арабской, да, и у белорусов есть понимание этого региона и есть его, скажем так, принятие, да. И вот оказалось, да, что при всех наших тесных контактах, при всем пересечении наших экономических интересов, у нас на уровне вот того же самого арабского парламента практически не было никаких выстроенных контактов. Mm-hmm. То есть у нас были точечные взаимодействия с конкретными государствами, но не было взаимодействия с общей структурой, представляющей весь арабский мир. И в прошлом году начали исправлять это, начали устанавливать контакты. Вот сегодня мы видим, за год добились того, что уже был подписан меморандум на уровне парламентов нашего национального собрания, арабского парламента. Ну и, конечно, действия президента Беларуси, вот Александра Лукашенко, по выстраиванию именно этой народной дипломатии, по выстраиванию доверительных личных отношений с руководством арабского мира. Это внесло очень большую копилку, внесло большой вклад в копилку наших взаимоотношений с данным регионом, учитывая все-таки его значимость и экономическую, и логистическую. Ну, по сути, это регион, вот Ближний Восток, Северная Африка, который находится в зоне пересечения многочисленных интересов. Наше присутствие там и то, что с белорусами, как с равными там разговаривают. И вот президент обращал внимание в беседе с руководителем арабского парламента, что мы равновеликие страны. То есть государства арабского мира, безусловно, не относятся к тем гегемонам геополитическим, которые сегодня навязывают свою волю другим. А это государства среднего уровня, средней руки, несмотря на их экономическую мощь, у них в арабском регионе есть, конечно же, свои сложности. Есть определенное расслоение, есть разница в уровне развития этих арабских государств. Какие-то есть очень богатые, перспективные, обладающие серьезными финансовыми ресурсами и политическим влиянием. Вот тот же, например, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. У нас с ними, кстати, достаточно очень, даже, скажем так, хорошие отношения. Да? Есть страны победнее, есть те, которые сами нуждаются в помощи. Вот Беларусь через Лигу арабских государств, через арабский парламент может установить взаимоотношения еще с теми государствами, куда, так сказать, лично не добрались, да, куда не пришли наши дипломаты, куда не пришли еще наши предприниматели. То есть вот через эту структуру, которая будет входными воротами в этот арабский мир, безусловно, есть возможность проводить наши интересы. И вот поэтому взаимодействие, конечно, очень хорошее, очень тесное. Его надо углублять, расширять. И самое главное, что вот не забывать не только на уровне лидера государства или не только на уровне лидеров парламентов, а то, что есть многочисленное взаимодействие людей. То есть вот белорусы знают этот мир хорошо, и как раз через повседневные тесные контакты, вот те же, скажем, что я уже упоминал, туристические, логистические, и так далее. Мы приносим туда представление о себе, как о хорошем ответственном партнере, да, и платежеспособном. Ну и получаем ответную реакцию со стороны этих государств, они готовы с нами взаимодействовать.
1: То есть можно ли говорить о том, что такой мирный подход вообще пример всему миру, как нужно работать, как нужно сотрудничать, и самое главное, как укреплять отношения? Потому что, ну, давайте говорить прямо, в нынешних условиях все проходит с точностью да наоборот, а вот Беларусь и лично президент нашей страны всегда показывает, вот опять же, свою, скажем так, историю, это мирный подход к всему.
2: Да, совершенно верно. Ближний Восток сегодня, ну, он всегда был пороховой бочкой, и государства арабского мира, они находятся сегодня в очень сложной ситуации. Фактически в Персидском заливе идет война, творится геноцид в секторе Газа, и Беларусь обращала внимание, и президент наш обращал внимание, что это неприемлемо, такие действия, и призывал именно к урегулированию, именно мирному урегулированию конфликта. И Беларусь, как хаб безопасности в евразийском регионе, которая выступала с многочисленными, очень многочисленными предложениями по поводу создания там, системы коллективной безопасности в Европе, предоставления своей территории для различного рода переговоров, мы видели там от Нагорного Карабаха до Украино-российского конфликта. А Беларусь, конечно же, свои методы именно мирного урегулирования через переговорный процесс, она готова принести и в другие точки света. И в данном случае как раз предложение Беларуси по и американо-иранскому даже урегулированию, скажем так, по урегулированию проблем, потому что есть взаимодействие между самими этими арабскими странами, уж тем более по взаимодействию с государством Израиль. Беларусь как раз предлагает определенные модели, которыми можно воспользоваться для именно мирного решения вопросов. И, безусловно, близость позиций вот здесь есть Беларуси с рядом арабских государств, потому что они тоже не хотят воевать. Они устали, многие устали от войны. Мы видим, что война всегда вредит бизнесу в первую очередь. Она вредит экономике. Белорусы, как никто, это прекрасно понимают. И сегодня на себе это прочувствовали государства арабского мира. Поэтому, конечно, им близка белорусская точка зрения, им близко видение Беларуси, позиция Беларуси. Поэтому мы можем чувствовать и чувствуем эту поддержку на международных площадках, в том числе в Организации Объединенных Наций, куда входят все эти государства. Мы чувствуем такую поддержку в рамках БРИКС, куда тоже сейчас, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, куда входят некоторые из государств Лиги Арабских Государств. Поэтому, да, вот Беларусь опять-таки как такой специфический партнер, который никогда не использует силу, который всегда пытается находить компромиссы, договариваться, вот он, безусловно, для арабского мира сегодня является таким перспективным и уважаемым партнером.
1: Кстати, можно ли говорить, что вот и вырисовывается новый контур мира вообще вот в геополитике, благодаря таким встречам, в том числе и работе?
2: Ну, мы сегодня видим, в принципе, определены такие столпы геополитического мира, и об этом президент наш Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил. Ну, без арабского мира, конечно, построить современную систему стойкую, да, и работающую систему международных отношений будет невозможно. Потому что в силу тех причин, о которых я говорил, это и достаточно большой демографический вклад, там сколько, 8% мирового населения, да, и вклад в, с точки зрения ресурсов, вклад с точки зрения логистики, пересечения на всех торговых путях, контроль над тем же Суэцким каналом, который очень важен в международной торговле. Все это, безусловно, требует вовлечения и привлечения стран арабского мира к формированию новой, наверное, конфигурация взаимоотношений, потому что мы видим, что если когда-то эти государства находились под жестким контролем Соединенных Штатов и выстраивать отношения вынуждены были с учетом интересов США, сегодня мы видим, что у стран арабского мира, безусловно, есть свои отдельные от США, отдельные от Западной Европы интересы, понимание мироустройства. У них сегодня есть средства для проведения своей политики. Поэтому, безусловно, как один из вот таких, одна из опорных точек, учитывая еще такую достаточно массовую экспансию исламского мировоззрения в ту же Европу, да, как это, ререконкиста опять начинается, проникновение на территорию другой религиозной конфессии, именно исламских взглядов и расширение их, мы сегодня вынуждены с этим считаться, то есть вот этот вот мусульманский мир, потому что, по сути, Лига Арабских Государств, это в основном объединяет, хотя не является полностью объединяющей весь исламский мир. Есть государство исламской конференции, гораздо более широкое понятие. Кстати, Беларусь принимает участие в этой организации. Так вот, для нас, конечно, важно в этой части мира, в этом важнейшем регионе найти опору и использовать, ну, в том числе в отношении себя, своих интересов, этот регион.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: В Беларуси совершенствуется работа банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ предусматривает расширение технических возможностей информационного обмена госорганов, а также усиление защищенности информации. Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посещает Узбекистан. Накануне состоялась встреча с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым. Особый акцент сделан на важности своевременного выполнения плана мероприятий, который предусматривает наращивание взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов и активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики. В Беларуси с начала года отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог. Работы ведутся на территории всех регионов. Проводится реконструкция трасс. В частности, на отрезке автодороги М3 Минск-Витебск предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос движения, что значительно повысит пропускную способность и безопасность одной из ключевых транспортных артерий страны. Минчане по 31 июля могут пройти опрос о необходимости системы адресного открытия дверей в наземном транспорте. Его результаты покажут, целесообразно ли сохранять действующую систему. Напомню, с 1 мая в Минске в тестовом режиме заработали теплые кнопки. Одни пассажиры посчитали кнопки удобными, другие отмечали, что их трудно нажимать, а пожилым людям будет сложно адаптироваться. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 18, в Витебске плюс 19, в Бресте плюс 14, в Гродно плюс 15, в Гомеле и Могилеве 20 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза, лишь в Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях на сегодня Алексей Беляев. Алексей, следующая тема. Тема касается ситуации на Ближнем Востоке. Уже звучат заявления о том, что у США не хватает сил на Иран. Рубио обратился за помощью к другим странам. Что происходит? Не потянули?
2: И не потянули, с одной стороны. Мы понимаем, что здесь США, которые привыкли действовать наскоком, которые привыкли все получать по первому требованию, столкнулись с сопротивлением. Причем, в отличие от многих других, мы видим, что иранцы готовы жертвовать собственными жизнями, и их только сплачивает вот эта общая боль. Потеря лидера не выбила их из колеи, они еще более стали ненавидеть Соединенные Штаты. Мы видим, что Иран готов сегодня действовать, не просто говорить, заявлять о красных линиях, а на любой удар по своей территории совершает ответные удары по американским военным базам. Трампу уже приходится встречать гробы с американскими военными и объяснять американскому обществу, что мы вообще делаем за тысячи километров в Иране, почему у нас есть своя собственная нефть. Недавно мы овладели венесуэльской нефтью, чем очень гордились. Зачем нам еще иранская? Если это связано с тем, что приходится жертвовать жизнью граждан, если это связано с огромнейшими затратами, вот то, что сегодня потратили Соединенные Штаты Америки не только в финансовом эквиваленте, да, а было потрачено огромное количество тех самых средств и сил, ПВО, ракет, которые стоят те же Патриоты по 4 с чем-то миллиона каждая ракета, каждый выстрел обходится. И сегодня потрачена значительная часть запасов, которые создавались десятилетиями. И в случае какого-то прямого военного конфликта с более сильным противником, обладающим, например, ядерным потенциалом, в отличие от Ирана, да, и обладающим большим количеством баллистических ракет, которые могут долететь до США, США сегодня окажутся в очень неприглядном виде. Поэтому, да, здесь мы видим, что США не рассчитали свои силы, безусловно. Они не смогли с наскока вот этого кавалерийского завалить Иран. Теперь пожинают плоды. Обвязываться в длительное противостояние, уж тем более, если начинать прямую военную операцию с высадкой в Иране, во-первых, ее предсказать результаты тоже сложно. Да, американская армия оснащенная, да, там как бы она сегодня высокотехнологичная, но попадая в непривычные для себя условия, мы видели, как позорно они бежали из Афганистана, где, как говорится, люди с тапками и с автоматами их оттуда погнали поганой метлой, потом вынуждены были некоторые хвататься за шасси улетающих американских самолетов при всех технологиях. А, между прочим, в Афганистане там как раз была международная поддержка, там была коалиция, поддержка европейских стран. Сегодня как раз фактор американо-иранского противостояния привел к тому, что Америка потеряла многих своих союзников. Но от нее отвернулись страны арабского мира. Там далеко не все симпатизируют решению Америки поддержать Израиль вот таким способом. И учитывая напряженные отношения с Израилем, конечно, страны Ближнего Востока вообще арабоязычные и вообще мусульманские государства воспринимают эту войну с большой болью, и они воспринимают ее в том числе через призму религиозного фактора. И они здесь хотя бы мысленно, даже если не формально, не физически, но хотя бы мысленно, они на стороне своих братьев-мусульман. Это раз. Второе. Америка потеряла поддержку Европы, и не просто потеряла, а мы видим, что на примере Ирана многие как раз европейские государства рассчитывают, что это ослабит Америку. И сегодня Европа как раз надеется, не оказывая помощи, даже сказав прямо, отказав в помощи Америке, демонстративно отказав, вызвав на себя гнев великого Трампа. Вот. Тем не менее, они это делали осознанно, потому что они считают, что таким образом Америка будет ослаблена, и она будет меньше вмешиваться в европейские дела. Это предоставит Европе уже давно утраченную субъектность. И сегодня многие крупнейшие европейские державы играют против Трампа, откровенно против Трампа в этом американо-иранском украинском конфликте. Поэтому, да, когда Рубио обращается с призывом о помощи ко всему миру, Америка, Великая Америка, обращается с призывом о помощи, но это уже показатель.
1: Ну что ж, следующая тема. В Беларуси ускорился рост экономики. Об этом свидетельствуют данные еженедельного макрообзора Евразийского банка развития. Кстати, можем говорить о восстановлении инвестиционной активности и возвращении капитального строительства к положительной динамике. Что происходит?
2: Вот, да, у нас там, по-моему, сколько процентов? Полтора?
1: В январе-июне, на 1.5%.
2: На 1.5% выросла экономика. А я скажу, что, например, по данным Евростата в Евросоюзе, экономика сейчас падает. И в целом падение где-то на уровне около 2, по-моему, процентов в целом по Евросоюзу. Угу. То есть, ну, если мы сравниваем, да, высокотехнологичные... А в некоторых странах, кстати, Евросоюза, вот по отдельным государствам, там есть три лидера, в том числе близкая к нам Латвия, у нее падение экономического роста на 3%. А есть страны, где 9% падения. 9%! И в целом по Европе минус, да, то есть у них идет падение, у нас идет рост. Это говорит о том, что даже вот в условиях этой экономической нестабильности, всех этих вызовов, санкционного давления, волатильности на валютных рынках, волатильности на энергетических рынках, Беларусь выбрала правильную стратегию. Раз мы растем, да, мы выбрали и сделали ставку на реальную экономику, не на финансовые пузыри, не на сферу исключительно обслуживания, а на реальную экономику, которая производит товары. Мы видим в странах Европы спад промышленного производства. Спад. Они перестают выпускать продукцию. Беларусь наращивает свое промышленное производство, производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь находит новые рынки сбыта, несмотря и вопреки тем препонам, преградам, которые нам выставляются. Как результат, вот мы видим в цифрах. Mm-hmm. То есть цифры врать не будут. Поэтому, безусловно, а если бы еще у нас этих преград не было, то мы могли бы говорить о еще большем росте. Поэтому, ну, можно сказать, что, да, вот тот вектор, ориентир, который был выбран на сохранение мощной, разнопрофильной экономики, реального сектора экономики, а не только там банковско-финансовой сферы услуг, а именно сферы производства, это сегодня залог стабильности и развития нашей страны.
1: Еще одна тема. Белорусские аграрии намолотили более 1 200 000 тонн зерна. Пристальное внимание к уборочной кампании. Мы видим, что сейчас, конечно же, результаты радуют. Вот что происходит в этом ключе? Почему растет роль уборочной кампании? Почему такое пристальное внимание, в том числе со стороны президента?
2: Ну, каждый год мы, каждый раз сталкиваемся с тем, что государство в лице президента, в лице всех органов управления, оно серьезнейшим образом контролирует и процессы посевной кампании, и процессы уборочной кампании, процессы заготовки и сохранения того, что вырастили. Да? Почему? Потому что, во-первых, это основа нашей продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность – одна из важнейших. Еда – это базовая потребность человека, по пирамиде Масло, она стоит одной из первых. Да? Поэтому то, что сегодня мы наблюдаем в мире, когда катастрофически несправедливое распределение продовольствия, когда есть целые регионы, целые континенты, которые голодают, когда, можно сказать, 10% населения мира находится в стадии нехватки пищи или даже откровенного голода, там порядка около 400 миллионов человек на планете ежедневно, ну, реально просто недоедают, голодают, у них нет еды. Ну вот, для нас очень важно белорусское общество накормить. И то, что со стороны президента постоянно пристальное внимание ко всем этим процессам, так это нормально, это естественно. А он не бегает по, как некоторые западные лидеры, да, по международным конференциям, не бросается деньгами направо и налево для создания каких-то там военных угроз кому-то, да. Наш президент занят рабочим делом. Он занят именно контролем за тем, что имеет важнейшее значение не только в данный момент, но и в перспективе для всего белорусского общества и государства. Тем более, что продовольствие – это важный ресурс сегодня. И с точки зрения международной торговли мы видим, как белорусское продовольствие занимает значительное место в мировой системе, да, что у нас сегодня аграрный сектор приносит неплохую валютную прибыль, и мы сегодня можем себе позволить не только себя накормить, но и остальной мир подкормить. Мы получаем от этого неплохую прибыль. Поэтому, безусловно, вот это опять внимание к реальному сектору. А здесь, в аграрной сфере, очень важно, чтобы был порядок. Поэтому вот это стремление президента, да, к порядку, оно как раз обеспечивает не просто как бы ежегодные изо дня в день повторяющиеся действия, да, а мы видим прирост. Мы видим, что растет урожайность, которая уже вон сейчас по многим параметрам превысила, по-моему, вообще урожайность превысила в 1,8 раза прошлогоднюю. Mm-hmm. По намолотам, да, с гектара. Но это же замечательно. 1,8 раза, представляете, это... Чуть-чуть не дотягиваем, вдвое увеличить урожай с тех же мощностей. То есть с того же поля, из того же зерна, которое там ежегодно засевается. Это значит что? Значит усиленная эффективность работы, эффективность сбора, да. Возможно, там было под контролем как раз главы государства. Была усилена эффективность посевной кампании, внесение удобрений по новым каким-то схемам. Там деятельность Академии наук по выведению новых сортов, да, зерна. Новая уборочная техника, которая более эффективна, больше экономит, там не разбрасывает это зерно. В результате, ну, это же замечательный экономический эффект. А если бы не было контроля со стороны государственной власти, со стороны президента лично, то могло бы все пойти так наперекосяк, и могли бы быть значительно меньшими вот эти показатели.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Спасибо огромное за ёмкий разговор.
2: Хорошего дня.
1: Да, всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

А в Беларуси совершенствуется работа банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В частности, документ предусматривает расширение технических возможностей информационного обмена госорганов, а также усиление защищенности информации, хранимой в банке данных. Граждане могут получить сведения, связанные с ограничением их выезда в любом подразделении по гражданству и миграции. Срок их получения сокращается до 1 рабочего дня. Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посещает Узбекистан. Накануне состоялась встреча с президентом этой страны. Констатированы плодотворные итоги официального визита Шавката Мирзиёева в Минск 8 и 9 июля. Особый акцент сделан на важности своевременного выполнения принятого плана мероприятий, который предусматривает наращивание взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов и активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики. Отдельное внимание уделено вопросам применения белорусских компетенций и накопленного опыта в процессе создания первой атомной электростанции и развития сопутствующей инфраструктуры на территории Узбекистана. В Беларуси с начала года отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог. Работы ведутся на территории всех регионов. Проводится реконструкция трасс. В частности, реализуется шестая очередь строительства на отрезке автодороги М3 Минск-Витебск. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос движения, что значительно повысит пропускную способность и безопасность одной из ключевых транспортных артерий страны. Строительные работы планируется завершить в 2028 году. Минчане по 31 июля могут пройти опрос о необходимости системы адресного открытия дверей в наземном транспорте. Он проходит на сайте Минск-Транса и в телеграм-канале по поручению Мингорисполкома. Его результаты покажут, целесообразно ли сохранять действующую систему. Напомню, с 1 мая в Минске в тестовом режиме заработали теплые кнопки. Одни пассажиры посчитали кнопки удобными, другие отмечали, что их трудно нажимать, а пожилым людям будет сложно адаптироваться. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 18, в Витебске плюс 19, в Бресте плюс 14, в Гродно плюс 15, в Гомеле и Могилеве 20 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Бельгии с национальным праздником. Глава государства отметил, несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Президент выразил уверенность, что последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы. Беларусь готова наращивать политические и межпарламентские контакты с арабскими странами, подкрепляя их конкретной повесткой дня. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с членами делегации арабского парламента. Спикер отметил, что Беларусь последовательно поддерживает позицию арабских стран на международной арене, в том числе по вопросам регионального глобального мира и безопасности. Игорь Сергиенко назвал и другие направления взаимодействия: обмен законодательным опытом, активизация деятельности групп дружбы. Важно расширение экономических торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. В Беларуси активная торговля школьными товарами продлится до середины сентября. По всей стране запланировано около 250 ярмарок. Также школьную форму, обувь и канцелярию можно найти в универмагах, фирменных магазинах предприятий концерна «Беллекпром», в специальных уголках и секциях в торговых объектах. Ассортимент школьной одежды обновили примерно на 60%. В основе функциональности – комфорт. Вопрос стоимости держат на постоянном контроле в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В МЧС напомнили о факторах опасности в связи с грозами и усилением ветра. Среди них повреждения, обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, возникновение пожаров, гибели людей на воде при купании. Также возможно значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение количества ДТП, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. Официально курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 рубля за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 18, в Бресте и Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 21, в Могилеве 19 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем Металлурга. Это праздник людей с сильным характером, горящим сердцем и несгибаемой волей, говорится в поздравлении. Вы выбрали для себя непростую стезю. Вашими руками создается тот самый металл, который держит инженерные конструкции мостов и заводов, поставляется для машиностроения и возведения жилья. Глава государства отметил, что Беларусь по праву гордится достижениями отечественной металлургической школы. Отрасль динамично развивается, внедряются инновации и цифровые технологии, реализуются программы импортозамещения, подчеркнул он. Президент пожелал работникам и ветеранам отрасли, а также их семьям, здоровья, мира, добра и достатка. Колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования. У выпускников 9 классов на бюджетные места документы примут по 3 августа, на платные по 10 августа. Выпускники 11 классов смогут подать документы на бюджет по 11 августа, на платную форму получения образования по 15 августа. Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания, документы нужно принести по 23 июля, 11-классникам по 4 августа. Для выпускников 9 классов вступительные испытания пройдут с 24 по 29 июля, для выпускников 11-х с 5 по 8 августа. Первую категорию абитуриентов на бюджетные места зачислят по 6 августа, на платные по 12 августа. Вторую категорию абитуриентов на бюджет по 13 августа, на платные места по 17 августа. В выходные госавтоинспекция обеспечивает дорожную безопасность в усиленном варианте. В связи с проведением 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске особое внимание уделено северному региону. С учетом увеличения автомобильного трафика и количества туристов, в облцентр направлены дополнительные наряды со всей страны, а также спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Без внимания не остаются и загородные трассы. В первую очередь инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. Для этого активно используется республиканская система мониторинга общественной безопасности. Интерактивная площадка «Минск-Губернский», которая воссоздает атмосферу города мастеров начала 20 века, работала накануне в верхнем городе Минска. А на арт-террасе концертного зала «Верхний город» прошел танцевальный «Опен-эйр». В рамках джазовых вечеров у ратуши концерт на бис дал оркестр «Немига». События проходят в рамках летнего музыкального туристического сезона 2026 в столице Беларуси, который своей разнообразной программой объединяет минчан и гостей столицы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 19, в Витебске 17 выше 0, в Бресте и Минске 22 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве и Бресте плюс 26-28, в Гомеле 27-29 выше 0, в Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как глобальное потепление лишает нас сна, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц и какие летние привычки разрушают зубы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление климата напрямую ухудшает сон современного человека. Самые серьезные потери фиксируются в Индии. Жители южных штатов ежегодно недосыпают от 78 до 91 часа из-за климатических изменений. В целом, в мире в период с 2020 по 2025 год среднестатистический человек терял около 56 часов сна в год из-за ночной жары. Это эквивалентно 7 бессонным ночам в год. Исследование охватило 1338 крупных городов мира, и, согласно результатам, во всех из них количество нарушений сна, связанных с климатом, удвоилось с 70-х годов. Ученые подчеркивают, здоровый сон необходим для здоровья человека. Хронический дефицит сна связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшением психического здоровья, ослаблением иммунитета и снижением производительности труда. Взрослым людям необходимо спать 7-9 часов в сутки. По словам ученых, нарушение сна следует признать растущей проблемой как для общественного здравоохранения, так и для производительности труда человека. Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора. Напротив, помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал психиатр Александр Теслер. Он напомнил, что еще в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности. По словам академика, наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан. Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки. Мороженое и ледяные напитки, употребляемые в жару, и обилие кислых ягод летом могут незаметно привести к трещинам на эмали и повышенной чувствительности зубов. Клубника, черешня и смородина, безусловно, полезны, но для зубов эти летние лакомство – настоящая кислотная бомба. Как отмечают стоматологи, наибольшую угрозу эмали представляют плоды, богатые органическими кислотами. Особенно агрессивно воздействуют те, что имеют характерную кислинку. Они временно размягчают поверхностный слой эмали. Под влиянием кислот эмаль становится крайне уязвимой. И если сразу после употребления ягод воспользоваться зубной щеткой, вы рискуете повредить этот размягченный защитный слой. Правильнее будет просто прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку. Любимое многими мороженое – это вообще комбо-удар из холода, сахара и иногда острых ледяных частиц. Поэтому врачи советуют подходить к десерту с осторожностью. Яна Цидик, служба новостей.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Уборочная страда не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Глава государства отметил, что встреча в таком формате носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в этом году.

это время. Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб, сказал белорусский лидер. В Бресте проходит третье заседание рабочей группы по взаимодействию Беларуси и Орловской области России. Стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, в сферах образования, культуры и других. В Орле открылся мультибрендовый центр белорусской техники. Налажено взаимодействие деловых кругов. Плодотворно сотрудничают стороны по селекции, сортоиспытанию и первичному семеноводству зернобобовых и других культур с применением современных технологий. Строительство Национального исторического музея Беларуси на финишной прямой выполнено 95% работ. На одном из самых масштабных и знаковых проектов страны сейчас задействованы около 300 специалистов. Внутри идет декоративное оформление интерьеров в национальном стиле. Снаружи завершают установку барельефов, посвященных различным периодам истории Беларуси. Завершить все работы по строительству планируют в этом году. Экспозиция займет 12 залов, в которых через интерактивные элементы, QR-коды и мультимедиа будет представлена история белорусского народа от древности до наших дней. Автовладельцы в Беларуси смогут пройти техосмотр ночью. Белтехосмотр запускает услугу «Ночной дозор». Обратиться можно во вторник и четверг с 22:00 до часа ночи. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 20, в Витебске плюс 21, в Бресте и Гродно плюс 16, в Гомеле плюс 25, в Могилеве 22 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Вадим Боровик рассказал о том, как первые президентские выборы задали вектор развития Беларуси.
2: Действительно, такая важная веха была, первые президентские выборы. Мы одна из последних республик, которые провели именно президентские выборы. Мы не торопились. И слава Богу, наверное, потому что удалось нам опираться на волю народа, проводя эти выборы. Да? И действительно, мы видели, что в ходе той президентской кампании народ проникся доверием к Александру Лукашенко. Тут без всяких преувеличений, если мы посмотрим вот хроники тех лет, то, конечно, страна находилась в плачевном состоянии. И когда тогда еще президент, молодой кандидат в президенты Александр Лукашенко баллотировался, то очень много было проблем со стороны избирателей, которые они обозначали, и они были вопиющими. Это лежащие на лопатках экономики, это криминальная очень, криминализация, прежде всего, экономики и, в принципе, общества. Это подрыв доверия к государственным институтам, в том числе и к силовым органам. Конечно, неправильный вектор в отношении выстраивания отношений с соседями, в том числе с Российской Федерацией. Не было сделано правильных акцентов в том, как мы должны развивать свою экономику, каким путем мы должны выстраивать свою внешнюю политику. То есть было такое перепутье. И то, что в то время еще молодому политику Александру Лукашенко хватило какой-то житейской мудрости, да, еще такого был определенный политический опыт в парламенте, но еще не было опыта на таком высоком уровне, уровне первого лица. И вот он не ушел в сторону какого-то радикализма, не ушел в сторону крушения того, что мы имели, да, а пытался использовать фундамент, то, что мы получили от Союза СССР, и на этом фундаменте, усиливая этот фундамент, уже с учетом и опираясь на наш какой-то исторический путь самого белорусского народа, путь построения государственности, на те возможности, которые потенциально имела наша нация, все-таки не ломая, а на этом фундаменте выстраивая суверенную Беларусь, то сегодня мы видим результаты, абсолютно выделяющие нас как страну, сохранившую промышленность, в отличие от многих постсоветских республик, построившая новые отрасли экономики, это атомная промышленность, биотехнологии, IT-сектор. Это страна, которая действительно на политической арене, на внешнем контуре пользуется заслуженным авторитетом, да, и мировые лидеры, такие как президент Российской Федерации, лидер Китая Си Цзиньпин, тот же Трамп, ведут равноправный диалог с нашей страной, уважают нашего президента, соответствующим образом к нему относятся. Мы являемся страной-донором региональной стабильности. И сегодня, конечно, как бы кто ни говорил, а Беларусь играла большую роль в том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы все-таки тот кризис, в том числе и военный, не имел эскалации, и мы пришли все-таки к миру. То есть в экономике мы, значит, опираясь на уже наработанный опыт предшествующих поколений, не только сохранили, но и наработали новые отрасли. Ну, опять же, вот гордость наша, сельское хозяйство, молочка, переработка молока и прочее, переработка мясной продукции. То, что мы сегодня экспортер, мы полностью обеспечили свою продовольственную безопасность. Ну, это достижение. Значит, в политике авторитет и на международной арене взвешенная политика, внешняя политика здравого смысла, нацеленная на диалог, на конструктивное понимание позиции наших партнеров, учет национальных интересов наших партнеров. Это возрождение доверия к органам государственного управления, это жесткая борьба с коррупцией. Везде она есть проявление, но если мы смотрим Беларусь в мировой статистике и в целом по ощущению общества, да, вот эта бытовая коррупция вообще искоренена, да, нам не надо получать справку и бежать с какими-то общество дарами, это неприемлемо. Посмотрите, мы сегодня не думаем о том, что сотрудник ДПС на дороге будет соответственно, у нас что-то вымогать. Это исключено. Мы нормально воспринимаем то, что нас остановили, как какой-то рабочий процесс, который происходит с целью обеспечения безопасности дорожного движения. А поэтому у нас и самые безопасные дороги в Европе. Да? Потому что мы сегодня, если кто-то сел за руль, не дай бог, злоупотребив либо спиртным, либо нарушает, либо не имеет прав, он будет отстранен от управления транспортным средством. Ну, вот обычный конкретный пример. То есть борьба с коррупцией. Вернули доверие к силовым органам, к органам власти. И в целом у нас, у нашей нации не просто есть надежда на будущее, а у нас есть четкое понимание того, к чему мы стремимся и что нам надо. Сильная и процветающая, суверенная Беларусь. Мы знаем, что для этого надо делать. Для этого надо беречь мир и качественно работать, обеспечивать эффективную работу экономики. Мы нация, имеющая будущее и имеющая перспективы то, что мы уже делаем, самое достойное место в семье народов мира. И это место каждым годом становится все более весомым и в мировой экономике, и в мировой политике. И в этом объективно большая заслуга белорусского лидера и белорусского народа.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Вадим Боровик рассказал, как в Беларуси бьют рекорды в сельском хозяйстве.
2: Мы обеспечили не только полностью свою продовольственную безопасность, мы сегодня являемся для многих стран образцом того, как можно эффективно использовать свои недра, свои ресурсы, свой потенциал. И мы экспортируем, зарабатываем на этом, и при этом мы еще и обучаем. Мы приходим на рынки третьих стран, в ту же Африку, Латинскую Америку, к нашим соседям, и у нас есть что предложить не только в сфере, значит, развития самого сельского хозяйства, но и в сфере переработки продукции, получаемой в результате работы наших аграриев. Конечно, радует то, что вот прошлый год достаточно рекордный по урожаю для нас становится ориентиром, и мы даже хотим к тому же году в этом году прибавить. Тут вопросы, конечно, и того, что не всегда нас погода радует, но тем не менее стоит задача сохранить урожай, немножко прибавить. Mm-hmm. И если мы когда-то мечтали о 5,5 тонн зерновых, сегодня уже мы за 10 тонн перевалили, и мы идем к этому достаточно уверенно, да. И понимаете, мы это создаем не тем, что, как знаете, при всем позитивном опыте Советского Союза и Советского периода, все-таки там много было «давай работай» с учетом там каких-то грамот и наград, агитация. Сегодня мы создали конкретные условия стимулирования сотрудников сельского хозяйства. Это и материальные поощрения, это достойная оплата труда, это создание социально-бытовых устройств. Это важно, да? То есть важно создавать те условия, которые позволяют сохранить рабочую силу на местах, ну или привлечь даже из третьих стран. Mm-hmm. Поэтому создана система, которая работает и которая является образцом для третьих стран.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Вадим Боровик рассказал, как цифровизация меняет белорусский АПК.
2: Ну, важно, во-первых, ту систему, которую мы создаем, единую базу, да, и земель там, и плодородие земель, и так далее. Мы сегодня опираемся на собственный опыт, на собственные разработки. Вот мы перед собой поставили такую задачу, что все ПО, которое мы будем использовать, оно должно быть в максимальной степени локализовано, чтобы мы не зависели от третьих стран. Потому что надо понимать, что это не только дроны над полями, да, или трекеры соответствующие на технике и другое оборудование, наблюдение за... Это возможность иметь базу данных единую, плодородие почв, куда мы внесли удобрения, куда надо внести, чтобы мы, знаете, при освоении новых каких-то территорий или рекультивации земель, либо осваивание в том или ином ключе, имели возможность быстро, оперативно, не передавая бумаги, все это принять решение. Ну, естественно, мониторинг в режиме онлайн и за погодными условиями, состоянием полей, где подтопило, где еще что-то надо сделать. Ну, техника сегодня требует серьезного внимания, обучения кадров. Мы это делаем, это и на базе среднеспециальных учебных заведений, и высших учебных заведений, и кадры переподготавливаем сотнями на республиканском уровне для того, чтобы их квалификация отвечала современным требованиям. Ну, послушайте, если раньше нужно было решать вопросы доступа к обработке сельхозугодий количеством только людей, да, и крестьянину была задача больше родить, да, мы-то не отказываемся от идеи того, чтобы рожали на селе и так далее, но был упор сделан только на увеличение, скажем так, количество лиц, задействованных в уборке урожая, либо его посеве и прочее. Сегодня стоит вопрос о рациональном использовании рабочих ресурсов, о рациональном использовании техники, о рациональном использовании и обслуживании этой техники, да, и прочее. Да? И вот это вот все должно быть систематизировано. Вот.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая и снижению его класса. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на селекторном совещании. Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время готовность зерносушильных комплексов составляет 97%. По информации правительства, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Президент констатировал, что факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16 и в Гомельской 13. В продолжении темы Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых.

Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов и руководителям хозяйств. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифре. В пилотных школах будут внедрены электронные журналы «Дневник». Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. В Беларуси с начала года отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог. Также проводится реконструкция трасс. В частности, реализуется шестая очередь строительства на 21-м километре отрезки автодороги М3 Минск-Витебск. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос движения, что значительно повысит пропускную способность и безопасность одной из ключевых транспортных артерий страны. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Минске плюс 20, в Могилеве, Витебске и Гомеле плюс 22. Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Вадим Боровик рассказал о том, как первые президентские выборы задали вектор развития Беларуси.
2: Действительно, такая важная веха была. Первые президентские выборы. Мы одна из последних республик, которые провели именно президентские выборы. Мы не торопились. И слава богу, наверное, потому что удалось нам опираться на волю народа, проводя эти выборы. Да? И действительно, мы видели, что в ходе той президентской кампании народ проникся доверием к Александру Лукашенко. Тут без всяких преувеличений, если мы посмотрим вот хроники тех лет, то, конечно, страна находилась в плачевном состоянии. И когда тогда еще президент, молодой кандидат в президенты Александр Лукашенко баллотировался, то очень много было проблем со стороны избирателей, которые они обозначали, и они были вопиющими. Это лежащая на лопатках экономики, это криминальная очень, криминализация, прежде всего, экономики и, в принципе, общества. Это подрыв доверия к государственным институтам, в том числе и к силовым органам. Конечно, неправильный вектор в отношении выстраивания отношений с соседями, в том числе с Российской Федерацией. Не было сделано правильных акцентов в том, как мы должны развивать свою экономику, каким путем мы должны выстраивать свою внешнюю политику. То есть было такое перепутье. И то, что в то время еще молодому политику Александру Лукашенко хватило какой-то житейской мудрости, да, еще такого, был определенный политический опыт в парламенте, но еще не было опыта на таком высоком уровне, уровне первого лица. И вот он не ушел в сторону какого-то радикализма, не ушел в сторону крушения того, что мы имели, да, а пытался использовать фундамент, то, что мы получили от Союза СССР, и на этом фундаменте, усиливая этот фундамент, уже с учетом и опираясь на наш какой-то исторический путь самого белорусского народа, путь построения государственности, на те возможности, которые потенциально имела наша нация, все-таки не ломая, а на этом фундаменте выстраивая суверенную Беларусь, то сегодня мы видим результаты, абсолютно выделяющие нас как страну, сохранившую промышленность, в отличие от многих постсоветских республик, построившая новые отрасли экономики, это атомная промышленность, биотехнологии, IT-сектор. Это страна, которая действительно на политической арене, на внешнем контуре пользуется заслуженным авторитетом, да, и мировые лидеры, такие как президент Российской Федерации, лидер Китая Си Цзиньпин, тот же Трамп, ведут равноправный диалог с нашей страной, уважают нашего президента, соответствующим образом к нему относятся. Мы являемся страной-донором региональной стабильности. И сегодня, конечно, как бы кто ни говорил, а Беларусь играла большую роль в том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы все-таки тот кризис, в том числе и военный, не имел эскалации, и мы пришли все-таки к миру. То есть в экономике мы, значит, опираясь на уже наработанный опыт предшествующих поколений, не только сохранили, но и наработали новые отрасли. Ну, опять же, вот гордость наша, сельское хозяйство, молочка, переработка молока и прочее, переработка мясной продукции. То, что мы сегодня экспортер, мы полностью обеспечили свою продовольственную безопасность. Ну, это достижение. Значит, в политике авторитет и на международной арене взвешенная политика, внешняя политика здравого смысла, нацеленная на диалог, на конструктивное понимание позиции наших партнеров, учет национальных интересов наших партнеров. Это возрождение доверия к органам государственного управления, это жесткая борьба с коррупцией. Везде она есть проявление, но если мы смотрим Беларусь в мировой статистике и в целом по ощущению общества, да, вот эта бытовая коррупция вообще искоренена, да, нам не надо получать справку и бежать с какими-то общество дарами, да, неприемлемы, да. Посмотрите, мы сегодня не думаем о том, что сотрудник ДПС на дороге будет соответственно, у нас что-то вымогать. Это исключено. Мы нормально воспринимаем то, что нас остановили, как какой-то рабочий процесс, который происходит с целью обеспечения безопасности дорожного движения. А поэтому у нас и самые безопасные дороги в Европе. Да? Потому что мы сегодня, если кто-то сел за руль, не дай бог, злоупотребив либо спиртным, либо нарушает, либо не имеет прав, он будет отстранен от управления транспортным средством. Ну, вот обычный конкретный пример. То есть борьба с коррупцией. Когда вернули доверие к силовым органам, к органам власти. И в целом у нас, у нашей нации не просто есть надежда на будущее, а у нас есть четкое понимание того, к чему мы стремимся и что нам надо. Сильная и процветающая, суверенная Беларусь. Мы знаем, что для этого надо делать. Для этого надо беречь мир и качественно работать, обеспечивать эффективную работу экономики. Мы нация, имеющая будущее и имеющая перспективы то, что мы уже делаем, самое достойное место в семье народов мира. И это место каждым годом становится все более весомым и в мировой экономике, и в мировой политике. И в этом объективно большая заслуга белорусского лидера и белорусского народа.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Вадим Боровик рассказал, как в Беларуси бьют рекорды в сельском хозяйстве.
3: Мы обеспечили не только полностью свою продовольственную безопасность, мы сегодня являемся для многих стран образцом того, как можно эффективно использовать свои недра, свои ресурсы, свой потенциал. И мы экспортируем, зарабатываем на этом, и при этом мы еще и обучаем. Мы приходим на рынки третьих стран, в ту же Африку, Латинскую Америку, к нашим соседям, и у нас есть что предложить не только в сфере, значит, развития самого сельского хозяйства, но и в сфере переработки продукции, получаемой в результате работы наших аграриев. Конечно, радует то, что вот прошлый год достаточно рекорды по урожаю для нас становятся ориентиром, и мы даже хотим к тому же году в этом году прибавить. Тут вопросы, конечно, и того, что не всегда нас погода радует, но тем не менее стоит задача сохранить урожай, немножко прибавить. Mm-hmm. И если мы когда-то мечтали о 5,5 тонн зерновых, сегодня уже мы за 10 тонн перевалили, и мы идем к этому достаточно уверенно, да. И понимаете, мы это создаем не тем, что, как знаете, при всем позитивном опыте Советского Союза и советского периода, все-таки там много было «давай работай», с учетом там каких-то грамот и наград, агитация. Сегодня мы создали конкретные условия стимулирования сотрудников сельского хозяйства. Это и материальные поощрения, это достойная оплата труда, это создание социально-бытовых устройств. Это важно, да? То есть важно создавать те условия, которые позволяют сохранить рабочую силу на местах, ну или привлечь даже из третьих стран. Mm-hmm. Поэтому создана система, которая работает и которая является образцом для третьих стран.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Привет! Xiaomi представила Redmi Note 17 и 17 Pro. Ученые придумали роботов-художников, которые рисуют под музыку. И разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила новое поколение смартфонов Redmi Note, Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. Устройства получили более емкие аккумуляторы, но вместе с тем менее производительные чипы по сравнению с предшественниками. Главной особенностью базового Redmi Note 17 стал 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2396 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Xiaomi отказалась от стереодинамиков в пользу моноспикера, снизила степень защиты корпуса с IP66 до IP65. Redmi Note 17 Pro получил OLED-дисплей с разрешением 2772 на 1280 пикселей, глубиной цвета 12 бит. Старшая модель тоже лишилась части возможностей по сравнению с предшественником. Вместо сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камеры теперь установлен 2-мегапиксельный вспомогательный модуль. Разрешение фронтальной камеры уменьшилось с 20 до 8 мегапикселей. Разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Ключевая особенность в том, что оно способно показывать реальные значения артериального давления без какой-либо калибровки с помощью обычного тонометра. Подчеркну, этого сегодня не умеет ни один известный девайс крупного производителя. Например, Apple Watch могут лишь предупреждать о возможных признаках гипертонии, но не отображают конкретные показатели. Устройство Samsung показывает значение давления, однако для этого требует первоначальной и регулярной калибровки с использованием классической манжеты. Отмечу, разработчики считают, что их технология со временем сможет появиться и в других устройствах, например, в беспроводных наушниках или умных очках. Ученые придумали роботов-художников, которые рисуют под музыку вместе с людьми. Рой роботов запрограммирован рисовать светом в такт музыкальным и вокальным данным. Суть платформы в том, что музыка буквально оживает через движение и свет. Небольшие роботы на колесах размером примерно с футбольный мяч перемещаются по ограниченному пространству, излучая яркие цветные лучи. Их траектории создают световые линии, словно кистью рисуют на полу. Камера сверху фиксирует эти движения и превращает их в единую картину, которая отражает ритм, мелодию и эмоциональную окраску музыки. Кстати, люди могут вмешиваться в процесс, регулируя ширину и положение световых линий, направляя композицию, но не нарушая автономность роботов. Так рождается совместное творчество, где каждый робот становится исполнителем, а человек – дирижером общей световой симфонии. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Вадим Боровик рассказал, как цифровизация меняет белорусский АПК.
3: Ну, важно, во-первых, ту систему, которую мы создаем, единую базу, да, и земель там, и плодородие земель, и так далее. Она, мы сегодня опираемся на собственный опыт, на собственные разработки. Вот мы перед собой поставили такую задачу, что все ПО, которое мы будем использовать, оно должно быть в максимальной степени локализовано, чтобы мы не зависели от третьих стран. Потому что надо понимать, что это не только дроны над полями, да, или трекеры соответствующие на технике и другое оборудование, наблюдение за... Это возможность иметь базу данных единую, плодородие почв, куда мы внесли удобрение, куда надо внести, чтобы мы, знаете, при освоении новых каких-то территорий или рекультивации земель, либо осваивание в том или ином ключе, имели возможность быстро, оперативно, не передавая бумаги, все это принять решение. Ну, естественно, мониторинг в режиме онлайн и за погодными условиями, состоянием полей, где подтопило, где еще что-то надо сделать. Ну, техника сегодня требует серьезного внимания, обучения кадров. Мы это делаем, это и на базе среднеспециальных учебных заведений, и высшеучебных заведений, и кадры переподготавливаем сотнями на республиканском уровне для того, чтобы их квалификация отвечала современным требованиям. Ну, послушайте, если раньше нужно было решать вопросы доступа к обработке сельхозугодий количеством только людей, да, и крестьянину была задача больше родить, да, мы-то не отказываемся от идеи того, чтобы рожали на селе и так далее, но был упор сделан только на увеличение, скажем так, количество лиц, задействованных в уборке урожая, либо его посеве и прочее. Сегодня стоит вопрос о рациональном использовании рабочих ресурсов, о рациональном использовании техники, о рациональном использовании и обслуживании этой техники, да, и прочее, да. И вот это вот все должно быть систематизировано. Вот.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании этого года. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время.
1: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
0: В продолжении темы глава государства отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры.
1: Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора.

0: министр и правительство. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: Минский моторный завод работает над расширением линейки двигателей. Об этом заявил во время выездного пресс-тура «Движение за совершенствование качества белорусских товаров» генеральный директор завода Александр Ботвинник. Продукция предприятия удостоена государственного знака качества. Александр Ботвинник отметил, что двигатели создаются в сотрудничестве с российскими партнерами. В отдельных модификациях более 99% комплектующих приобретается на пространстве союзного государства. И в завершении выпуска автовладельцы в Беларуси смогут пройти техосмотр ночью. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования, диагностической линии и бронировании персонального технологического времени для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время. Обратиться можно во время ночных смен во вторник и четверг с 22 часов до часа ночи следующего дня. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Минске плюс 20, в Могилеве, Витебске и Гомеле плюс 22. Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как глобальное потепление лишает нас сна, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц и какие летние привычки разрушают зубы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление климата напрямую ухудшает сон современного человека. Самые серьезные потери фиксируются в Индии. Жители южных штатов ежегодно недосыпают от 78 до 91 часа из-за климатических изменений. В целом, в мире в период с 2020 по 2025 год среднестатистический человек терял около 56 часов сна в год из-за ночной жары. Это эквивалентно 7 бессонным ночам в год. Исследование охватило 1338 крупных городов мира, и, согласно результатам, во всех из них количество нарушений сна, связанных с климатом, удвоилось с 70-х годов. Ученые подчеркивают, здоровый сон необходим для здоровья человека. Хронический дефицит сна связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшением психического здоровья, ослаблением иммунитета и снижением производительности труда. Взрослым людям необходимо спать 7-9 часов в сутки. По словам ученых, нарушение сна следует признать растущей проблемой как для общественного здравоохранения, так и для производительности труда человека. Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора. Напротив, помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал психиатр Александр Теслер. Он напомнил, что еще в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности. По словам академика, наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан. Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки. Мороженое и ледяные напитки, употребляемые в жару, и обилие кислых ягод летом могут незаметно привести к трещинам на эмали и повышенной чувствительности зубов. Клубника, черешня и смородина, безусловно, полезны, но для зубов эти летние лакомства – настоящая кислотная бомба. Как отмечают стоматологи, наибольшую угрозу эмали представляют плоды, богатые органическими кислотами. Особенно агрессивно воздействуют те, что имеют характерную кислинку. Они временно размягчают поверхностный слой эмали. Под влиянием кислот эмаль становится крайне уязвимой, и если сразу после употребления ягод воспользоваться зубной щеткой, вы рискуете повредить этот размягченный защитный слой. Правильнее будет просто прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку. Любимое многими мороженое – это вообще комбо-удар из холода, сахара и иногда острых ледяных частиц, поэтому врачи советуют подходить к десерту с осторожностью. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании этого года. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. На совещании президент обозначил главные условия успешной уборочной кампании.
1: Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные нашей техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко сегодня на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании отметил, что Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельхозорганизаций.
1: В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинковичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке

0: привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Аналитические центры Беларуси и арабских стран установят дополнительные прямые связи, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков по итогам встречи в Белорусском институте стратегических исследований с участием делегации арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. С момента прибытия в Беларусь делегация провела ряд встреч. Обсуждались не только темы межпарламентского взаимодействия, но и темы экономического инвестиционного сотрудничества. Торжественная церемония, которая стала началом строительства белорусской стороной нового центрального стадиона футбольного клуба «Факел», состоялась сегодня в Воронеже. Символическим стартом масштабного проекта стала закладка капсулы времени в основании будущего спортивного комплекса. Капсулу-фундамент стадиона заложили посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2.89 рубля, 3.69 за 100 российских рублей и 4.28 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно +16, в Минске +20, в Могилеве, Витебске и Гомеле +22. Завтра в Минске +16-18, в Витебске +17-19, в Гомеле и Могилеве +18-20, в Гродно +19-20, в Бресте +20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Новости технологий 16+.
1: Привет! Xiaomi представила Redmi Note 17 и 17 Pro. Ученые придумали роботов-художников, которые рисуют под музыку. И разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила новое поколение смартфонов Redmi Note, Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. Устройства получили более емкие аккумуляторы, но вместе с тем менее производительные чипы по сравнению с предшественниками. Главной особенностью базового Redmi Note 17 стал 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2396 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Xiaomi отказалась от стереодинамиков в пользу моноспикера, снизила степень защиты корпуса с IP66 до IP65. Redmi Note 17 Pro получил OLED-дисплей с разрешением 2772 на 1280 пикселей, глубиной цвета 12 бит. Старшая модель тоже лишилась части возможностей по сравнению с предшественником. Вместо сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камеры теперь установлен 2-мегапиксельный вспомогательный модуль. Разрешение фронтальной камеры уменьшилось с 20 до 8 мегапикселей. Разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Ключевая особенность в том, что оно способно показывать реальные значения артериального давления без какой-либо калибровки с помощью обычного тонометра. Подчеркну, этого сегодня не умеет ни один известный девайс крупного производителя. Например, Apple Watch могут лишь предупреждать о возможных признаках гипертонии, но не отображают конкретные показатели. Устройство Samsung показывает значение давления, однако для этого требует первоначальные и регулярные калибровки с использованием классической манжеты. Отмечу, разработчики считают, что их технология со временем сможет появиться и в других устройствах, например, в беспроводных наушниках или умных очках. Ученые придумали роботов-художников, которые рисуют под музыку вместе с людьми. Рой роботов запрограммирован рисовать светом в такт музыкальным и вокальным данным. Суть платформы в том, что музыка буквально оживает через движение и свет. Небольшие роботы на колесах размером примерно с футбольный мяч перемещаются по ограниченному пространству, излучая яркие цветные лучи. Их траектории создают световые линии, словно кистью рисуют на полу. Камера сверху фиксирует эти движения и превращает их в единую картину, которая отражает ритм, мелодию и эмоциональную окраску музыки. Кстати, люди могут вмешиваться в процесс, регулируя ширину и положение световых линий, направляя композицию, но не нарушая автономность роботов. Так рождается совместное творчество, где каждый робот становится исполнителем, а человек – дирижером общей световой симфонии. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-радио».
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В Минске продолжается масштабный дорожный ремонт. Белтехосмотр запускает новую услугу «Ночной дозор». И в Беларуси продолжается реализация масштабного проекта по реконструкции автодороги М3. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске продолжается масштабный дорожный ремонт. Город модернизирует, чтобы поездки стали комфортнее, а пробки меньше. Главная цель всех работ – разгрузить транспортные кольца. По новому генплану Минск развивают по двум принципам – 15-минутный город и город городов. 15-минутный город подразумевает, что повседневные сервисы, магазины и соцобъекты находятся в пешей доступности от жилья, а к более крупным учреждениям можно добраться за 15 минут на транспорте. Сейчас строители возводят недостающие связки между районами. Вместо того, чтобы ездить по кругу, водители смогут срезать путь по новым путепроводам. Один из самых масштабных объектов – мост над железной дорогой Минск-Молодечно. Он соединит Фрунзенский и центральные районы и войдет в пятерку самых длинных в стране. Улица Тимирязева рядом с ним расширится до 6 полос. Еще одна важная стройка на Старовелинском тракте. Трамвайные пути смещают, чтобы освободить место для 4-полосной дороги. Пока здесь сделают временное кольцо для трамваев, а в будущем пути пустят в сторону жилого квартала «Северный берег». Белтехосмотр запускает новую услугу «Ночной дозор». Это делается для того, чтобы процесс прохождения гостехосмотра стал максимально удобным для водителей. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования, диагностической линии и бронировании персонального технологического времени для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время. Прием осуществляется в ходе ночных смен во вторник и четверг с 10 вечера до часа ночи. Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. В Беларуси продолжается реализация масштабного проекта по реконструкции автодороги М3 Минск-Витебск на участке от 66 до 87 километра от Плещеницы до границы с Витебской областью. Сейчас реализуется 6-я очередь строительства на 21-м километре отрезки трассы. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос движения. Это должно значительно повысить пропускную способность и безопасность одной из ключевых транспортных артерий страны. На участке расположены путепровод на транспортной развязке, подземные пешеходные переходы, 2 биоперехода для диких животных. Отмечу, строительные работы в рамках 6-й очереди реконструкции планируется завершить в 2028 году. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь

0: Александр Лукашенко сегодня на селекторном совещании еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана. Белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но и в первую очередь о поставках мяса и молока. По словам Александра Лукашенко, стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции. И это касается не только Витебской области, которая в настоящее время наиболее активно задействована в реализации соответствующих планов. В продолжении темы Александр Лукашенко сегодня на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании этого года указал на выявленные преступления в ходе недавно начавшейся уборки. Глава государства сказал, что Министерством внутренних дел уже выявлено 46 преступлений.
1: Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистая на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели.
0: Президент рассказал, что поручал государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу организовать проверку по всей стране. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с 21 по 26 июля посетит с официальным визитом Кыргызстан. В Бишкеке министр проведет встречи на высшем и высоком уровнях, а также примет участие в мероприятиях торгово-экономической направленности. Кроме того, Максим Рыженков представит Беларусь на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-членов ШОС. И в завершении выпуска территории четырех родников планируют благоустроить в Минской области.

области до конца года. Из областного бюджета выделено около 80 тысяч рублей. Один из таких объектов размещается в городском парке Логойска. Родник является гидрологическим памятником природы. Также благоустройство родника запланировано в Мариной Горке Пуховичского района. Еще два таких объекта находятся в Смолевичском районе. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 рубля за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Минске плюс 22, в Могилеве и Витебске плюс 21, в Гомеле 23 тепла. Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: по радио. Радио твоего дня.
1: You know what?

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев об усилении позиции Беларуси на Ближнем Востоке.
3: Надо начать с того, что такое арабский парламент. Это интересная структура, объединяющая под своим крылом 22 государства арабского мира. Причем это государства Северной Африки, государства Ближнего Востока. И структура, которая помогает взаимодействовать, поскольку здесь есть такой серьезный объединяющий момент. То есть это не взаимодействие точечное с каким-то одним государством, а это такой большой блок, у которого есть свои представительные органы в виде вот этого арабского парламента. И в целом это все представительство такой международной организации, как Лига арабских государств. А для Беларуси отношения с этой частью мира, они очень важны. Мы как раз на протяжении всего своего периода независимости видели, что президент Беларуси устанавливал и тесные личные отношения, и устанавливал такие серьезные государственные отношения с взаимной экономической пользой со многими странами арабского мира. И там нас принимали хорошо. Это, арабский мир всегда для Беларуси был партнером, который не ставил нам тоже, вот как Запад, например, никаких предварительных условий. Мы приходили туда и работали. Арабский мир достаточно мощный, это полмиллиарда населения, да, это территория, богатая природными ресурсами. Это нефтяные бассейны, нефтеносные, это пересечение международных торговых путей, логистика. И, соответственно, для белорусов очень важно с этими странами иметь хорошие контакты, иметь тесные экономические отношения. Но помимо экономики, да, помимо взаимодействия на уровне взаимной выгоды, есть еще понятие, вот как вы правильно отметили, народной дипломатии, понятие поддержки, понимания на международной арене. И вот как раз-таки в этом плане белорусов тоже много есть возможностей для взаимодействия, соприкосновения с арабским миром. Президент Беларуси всегда выступал за политику, которая может быть названа таким толерантным, спокойным отношением. Да? Сама Беларусь счастливо избежала каких-либо проблем по религиозным вопросам. У нас в Беларуси хорошо себя чувствуют традиционные конфессии православия и католицизм, и ислам в том числе, ну, там, иудаизм. И у нас налажено именно на государственном уровне взаимодействие с религиозными общинами мусульманского мира. И когда мы приходим в этот мусульманский мир, надо же понимать, что у них очень большую роль религия играет, да? И вот это вот уважительное отношение со стороны Беларуси к религиозным вопросам, попытка даже вот в нашей внешней торговле учесть интересы, именно связанные с религиозными особенностями, предоставление, например, халяльных продуктов, сделанных по особо религиозной, скажем так, технологии, которые должен потреблять настоящий мусульманин. Это все очень привлекает арабский мир, поэтому вот мы в данном случае выстраиваем такие уважительные отношения.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев подчеркнул, что рост экономики в Беларуси говорит о правильности курса на реальные секторы, производственную сферу.
2: Да, у нас там, по-моему, сколько процентов? Полтора.
3: В январе-июне, да, на полтора процента.
2: На полтора процента выросла экономика. А я скажу, что, например, по данным Евростата в Евросоюзе, экономика сейчас падает. И в целом падение где-то на уровне около 2, по-моему, процентов в целом по Евросоюзу. То есть, ну, если мы сравниваем, да, высокотехнологично, а в некоторых странах, кстати, Евросоюза, вот по отдельным государствам, там есть три лидера, в том числе близкая к нам Латвия, у нее падение экономического роста на 3%, а есть страны, где 9% падения, 9%. И в целом по Европе минус, да, то есть у них идет падение, у нас идет рост. Это говорит о том, что даже вот в условиях этой экономической нестабильности, всех этих вызовов, санкционного давления, волатильности на валютных рынках, волатильности на энергетических рынках, Беларусь выбрала правильную стратегию. Раз мы растем, да, мы выбрали и сделали ставку на реальную экономику, не на финансовые пузыри, не на сферу исключительно обслуживания, а на реальную экономику, которая производит товары. Мы видим в странах Европы спад промышленного производства. Спад. Они перестают выпускать продукцию. Беларусь наращивает свое промышленное производство. Производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь находит новые рынки сбыта, несмотря и вопреки тем препонам, преградам, которые нам выставляются. Как результат, вот мы видим в цифрах. То есть цифры врать не будут. Поэтому, безусловно, а если бы еще у нас этих преград не было, то мы могли бы говорить о еще большем росте. Поэтому, ну, можно сказать, что, да, вот тот вектор, ориентир, который был выбран на сохранение мощной, разнопрофильной экономики, реального сектора экономики, а не только там банковско-финансовой сферы услуг, а именно сферы производства, это сегодня залог стабильности и развития нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о кризисе США в противостоянии с Ираном.
2: Мы видим, что Иран готов сегодня действовать. Не просто говорить, заявлять о красных линиях, а на любой удар по своей территории совершает ответные удары по американским военным базам. Трампу уже приходится встречать гробы с американскими военными и объяснять американскому обществу, что мы вообще делаем за тысячи километров в Иране. Почему у нас есть своя собственная нефть. Недавно мы овладели венесуэльской нефтью, чем очень гордимся. Зачем нам еще иранская? Если это связано с тем, что приходится жертвовать жизнью граждан, если это связано с огромнейшими затратами, вот то, что сегодня потратили Соединенные Штаты Америки не только в финансовом эквиваленте, да, а было потрачено огромное количество тех самых средств и сил, ПВО, ракет, которые стоят те же Патриоты по 4 с чем-то миллиона каждая ракета, каждый выстрел обходится. И сегодня потрачена значительная часть запасов, которые создавались десятилетиями. И в случае какого-то прямого военного конфликта с более сильным противником, обладающим, например, ядерным потенциалом, в отличие от Ирана, да, и обладающим большим количеством баллистических ракет, которые могут долететь до США, США сегодня окажутся в очень неприглядном виде. Поэтому, да, здесь мы видим, что США не рассчитали свои силы, безусловно. Они не смогли с наскоком вот этого кавалерийского завалить Иран. Теперь пожинают плоды. Обвязываться в длительное противостояние, уж тем более, если начинать прямую военную операцию с высадкой в Иране, во-первых, ее предсказать результаты тоже сложно. Да, американская армия оснащенная, да, там как бы она сегодня высокотехнологичная, но попадая в непривычные для себя условия, мы видели, как позорно они бежали из Афганистана, где, как говорится, люди с тапками и с автоматами их оттуда погнали поганой метлой, потом вынуждены были некоторые хвататься за шасси улетающих американских самолетов при всех технологиях. А, между прочим, в Афганистане там как раз была международная поддержка, там была коалиция, поддержка европейских стран. Сегодня как раз фактор американо-иранского противостояния привел к тому, что Америка потеряла многих своих союзников. Но от нее отвернулись страны арабского мира. Там далеко не все симпатизируют решению Америки поддержать Израиль вот таким способом. И учитывая напряженные отношения с Израилем, конечно, страны Ближнего Востока вообще арабоязычные и вообще мусульманские государства воспринимают эту войну с большой болью, и они воспринимают ее в том числе через призму религиозного фактора. И они здесь хотя бы мысленно даже, если не формально, не физически, но хотя бы мысленно, они на стороне своих братьев-мусульман. Это раз. Второе. Америка потеряла поддержку Европы, и не просто потеряла, а мы видим, что на примере Ирана многие как раз европейские государства рассчитывают, что это ослабит Америку. И сегодня Европа как раз надеется, не оказывая помощи, даже сказав, прямо отказав в помощи Америке, демонстративно отказав, вызвав на себя гнев великого Трампа. Вот. Тем не менее, они это делали осознанно, потому что они считают, что таким образом Америка будет ослаблена, и она будет меньше вмешиваться в европейские дела. Это предоставит Европе уже давно утраченную субъектность. И сегодня многие крупнейшие европейские державы играют против Трампа, откровенно против Трампа, в этом американо-иранском конфликте. Поэтому, да, когда Рубио обращается с призывом о помощи ко всему миру, Америка, Великая Америка, обращается с призывом о помощи, но это уже показатель.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. В Беларуси совершенствуется работа банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено. Соответствующий указ подписал президент. Кооперационные проекты «Сельское хозяйство. Туризм». В Бресте прошло заседание рабочей группы по взаимодействию Беларуси и Орловской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что такой формат носит традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем в стране.
2: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует. Нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом по информации правительства прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: В большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом, обратил внимание Александр Лукашенко и добавил, что прошлогодний

0: Сегодня ориентир теперь будет взят за основу для нынешнего и последующих годов.
1: Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимового ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен, в сентябре подключится свекла.
0: Александр Лукашенко обозначил главные условия успешной уборочной кампании.
1: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал 2 главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы – а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинкевичского, Сморгольского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человек. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
0: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства, сказал Александр Лукашенко.
1: Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственная зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Вильельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
0: Александр Лукашенко поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Глава государства напомнила о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов. Президент четко расставил акценты в вопросе, кто и за что отвечает в уборочной компании. Организация уборки урожая – дело председателей облисполкомов, райисполкомов и, естественно, руководителей хозяйств. Министр сельского хозяйства и продовольствия должен следить за соблюдением технологии. А главная задача вице-премьера, отвечающего за сферу ОПК – реализация продукции. Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной компании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям хозяйств.
2: Точка отсчета.
0: В субботу Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства было доложено о графике мероприятий на этой неделе. Они посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Тогда же стало известно, что президент на этой неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Эта тема всегда актуальна, особенно ввиду высокого урожая нынешнего года, который пока еще в основном стоит на полях. Его нужно своевременно убрать и, что немаловажно, сохранить. Поэтому и с учетом погодных условий глава государства акцентирует внимание на необходимость слаженной работы зерносушильного комплекса. Александр Лукашенко также поручил не снижать темпы заготовки травяных кормов. Отдельно глава государства обозначил вопрос по обеспечению уборочной компании топливом под полную потребность.
2: Мнение эксперта.
0: Из года в год государство и в лице президента, и в лице всех управленческих органов осуществляет максимально серьезный контроль уборочной кампании. Речь идет о контроле за всеми ключевыми этапами посевной кампании, уборочной, а также заготовкой и сохранением урожая. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
3: Потому что, во-первых, это основа нашей продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность – одна из важнейших. Еда – это базовая потребность человека по пирамиде Маслова, она стоит одной из первых. Да? Поэтому то, что сегодня мы наблюдаем в мире, когда катастрофически несправедливое распределение продовольствия, когда есть целые регионы, целые континенты, которые голодают, когда, можно сказать, 10% населения мира находится в стадии нехватки пищи или даже откровенного голода, порядка около 400 миллионов человек на планете ежедневно, ну, реально просто не доедают, голодают, у них нет еды. Для нас очень важно белорусское общество накормить. И то, что со стороны президента постоянно пристальное внимание ко всем этим процессам, так это нормально, это естественно. Он не бегает, как некоторые западные лидеры, да, по международным конференциям, не бросается деньгами направо и налево для создания каких-то там военных угроз кому-то. Да, наш президент занят рабочим делом. Он занят именно контролем за тем, что имеет важнейшее значение не только в данный момент, но и в перспективе для всего белорусского общества и государства. Тем более, что продовольствие – это важный ресурс сегодня. И с точки зрения международной торговли мы видим, как белорусское продовольствие занимает значительное место в мировой системе, да, что у нас сегодня аграрный сектор приносит неплохую валютную прибыль, и мы сегодня можем себе позволить не только себя накормить, но и остальной мир подкормить. Мы получаем от этого неплохую прибыль. Поэтому, безусловно, вот это опять внимание к реальному сектору. А здесь, в аграрной сфере, очень важно, чтобы был порядок. Поэтому вот это стремление президента, да, к порядку, оно как раз обеспечивает не просто как бы ежегодное, изо дня в день повторяющееся действие, да, а мы видим прирост. Мы видим, что растет урожайность, которая уже вон сейчас, урожайность превысила в 1,8 раза прошлогоднюю. Но это же замечательно. 1,8 раза, представляете, это чуть-чуть не дотягиваем вдвое увеличить урожай с тех же мощностей, то есть с того же поля, из того же зерна, которое там ежегодно засевается. Это значит что? Значит, усилена эффективность работы, эффективность сбора, да. Возможно, там было под контролем как раз главы государства, была усилена эффективность посевной кампании, внесения удобрений по новым каким-то схемам, там деятельность Академии наук по выведению новых сортов, да, зерна, новая уборочная техника, которая более эффективна, больше экономит, там не разбрасывает это зерно. В результате, ну, это же замечательный экономический эффект.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио. Реклама.
4: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
5: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о внимании президента к аграрному сектору Беларуси.
2: Каждый год мы, каждый раз сталкиваемся с тем, что государство в лице президента, в лице всех органов управления, оно серьезнейшим образом контролирует и процессы посевной кампании, процессы уборочной кампании, процессы заготовки и сохранения того, что вырастили. Да? Почему? Потому что, во-первых, это основа нашей продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность одна из важнейших. Еда – это базовая потребность человека. По пирамиде Масло она стоит одной из первых. Да? Поэтому то, что сегодня мы наблюдаем в мире, когда катастрофически несправедливое распределение продовольствия, когда есть целые регионы, целые континенты, которые голодают, когда, можно сказать, 10% населения мира находится в стадии нехватки пищи или даже откровенного голода. Вот. Для нас очень важно белорусское общество накормить. И то, что со стороны президента постоянно пристальное внимание ко всем этим процессам, так это нормально, это естественно. А он не бегает, как некоторые западные лидеры, да, по международным конференциям, не бросается деньгами направо и налево для создания каких-то там военных угроз кому-то. Да. А наш президент занят рабочим делом. Он занят именно контролем за тем, что имеет важнейшее значение не только в данный момент, но и в перспективе для всего белорусского общества и государства. Тем более, что продовольствие – это важный ресурс сегодня. И с точки зрения международной торговли мы видим, как белорусское продовольствие занимает значительное место в мировой системе, да, что у нас сегодня аграрный сектор приносит неплохую валютную прибыль, и мы сегодня можем себе позволить не только себя накормить, но и остальной мир подкормить. Мы получаем от этого неплохую прибыль. Поэтому, безусловно, вот это опять внимание к реальному сектору. А здесь, в аграрной сфере, очень важно, чтобы был порядок. Поэтому вот это стремление президента, да, к порядку, оно как раз обеспечивает не просто как бы ежегодные изо дня в день повторяющиеся действия, да, а мы видим прирост. Мы видим, что растет урожайность, которая уже вон сейчас по многим параметрам превысила, по-моему, вообще урожайность превысила в 1,8 раза прошлогоднюю. По намолотам, да, с гектара. Но это же замечательно. 1,8 раза, представляете, это... Чуть-чуть не дотягиваем, вдвое увеличить урожай с тех же мощностей. То есть с того же поля, из того же зерна, которое там ежегодно засевается. Это значит что? Значит усиленная эффективность работы, эффективность сбора. Да? Возможно, там было под контролем как раз главы государства. Была усилена эффективность посевной кампании, внесение удобрений по новым каким-то схемам. Там деятельность Академии наук по выведению новых сортов, да, зерна. Новая уборочная техника, которая более эффективна, больше экономит, там не разбрасывает это зерно. В результате, ну, это же замечательный экономический эффект.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: по радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании этого года. Глава государства обратил внимание, что особенность нынешней жатвы заключается еще и в том, что нельзя снижать темпы заготовки кормов. Прекрасные первый и второй укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена на сегодняшний день, констатировал глава государства.
1: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться, кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям.
0: Все вопросы уборочной кампании на уровне президента и правительства решены, поэтому сейчас требуется только дисциплина на местах. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам селекторного совещания у главы государства. В свою очередь, подчеркнул он, Министерство сельского хозяйства должно создать все условия для уборки с технологической точки зрения. Как отметил глава Минсельхозпрода, в нынешнем году урожай планируется не меньше рекордной отметки, достигнутой в 2025-м. При этом, добавил он, погода незначительно влияет на результаты, потому что подготовка к посевной будущего года начинается еще в предыдущем. Беларусь предлагает Индонезии не только поставки продуктов питания, удобрений и техники, но и полноценный трансфер технологий. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров в эфире телеканала «Первый информационный». Еще одно актуальное направление – машиностроение. Прежде всего, Индонезия – крупнейший добытчик угля. И на ее гигантских карьерах уже 15 лет успешно работают наши карьерные самосвалы «БелАЗ», подчеркнул Александр Егоров. Отмечу, товарооборот Беларуси и Индонезии в прошлом году составил 600 миллионов долларов. За 5 месяцев текущего года прирост экспорта белорусской продукции 10%. И в завершении выпуска много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание sb.by и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 16, в Бресте и Гродно плюс 17, в Могилеве 20 градусов тепла, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 23. Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Одна из самых важных тем в стране. Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. На связи были все регионы страны. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что такой формат носит традиционный характер. А также акцентировал, уборочная страда – это не только определенный экзамен, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности. Словом, будем с хлебом, будем жить. А для этого нужно каждому отработать на своем месте достойно и без сбоев.
2: Наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер. Потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в вольное, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом по информации правительства прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: Президент обозначил главные условия успешной уборочной кампании. Это техника и кадры, а также надежность сушильного хозяйства. По оценкам правительства, готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Президент констатировал, что этого достаточно для полноценной уборки. Однако, отметил глава государства, не все так радужно, как хотелось бы.
2: Накануне, обсуждая проблемы будущей уборки, я обозначал два главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовности техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800.

0: 700 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем, не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинкевичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависят от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Поэтому на всех зернотаках должен быть порядок, все зерносушилки должны быть полностью исправны, поручил президент.
0: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволит полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижение его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зеленского, Веленческого, Пуховического, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
1: О ситуации на местах отчитались руководители всех областей. Губернаторы доложили, как обстоят дела с парком техники, кадрами, а также о готовности зерносушильных комплексов. Госконтроль фиксирует проблемы в отдельных хозяйствах. Александр Лукашенко требует принять жесткие меры и доложить об этом в течение этой и будущей недели. Также глава государства указал на выявленные случаи хищения топлива в ходе недавно начавшейся уборки.
0: Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, ну, они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и кишуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
1: Отдельно глава государства требует дать оценку работе уполномоченных президента по регионам. С них ответственность за ситуацию в полях никто не снимал. Управлять уборочной нужно в поле, а не из окон кабинетов.
0: Хочу предупредить, прежде всего, ответственных уполномоченных и помощников президента. Третий губернатор. Головой ответите за порядок в уборочной кампании. Я знаю, кто там бывает, а кто нет. И если вы думаете, что можно так с прохладцей пройтись и потом посидеть в кабинете и показать, что ты там бывал и что-то делал, так не получится. Я это хорошо знаю. И вашу систему. Все должны быть мобилизованы. Вы видите, что творится с продовольствием в мире. Сегодня можно заработать хорошую копейку и не ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране созданы все условия, чтобы уборочная прошла на высоком уровне. Президент обращает внимание чиновников всех уровней. Попустительство на местах недопустимо. И поручил направлять на военную службу работников сельхозпредприятий, которые плохо трудятся или нарушают дисциплину, особенно во время уборочной кампании.
0: Ну, чего мы будем в таком дефиците кадров одевать наручники. Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр, в армию. Есть. Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служат, в лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
1: Еще одно поручение президента – привлекать к работе молодежь. Лучше работать в поле, чем воевать, подчеркивает Александр Лукашенко.
0: И не забывайте о том, что у нас очень много подсобных работ, особенно на зернотаках и прочее. Но когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, мы использовали взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально. Поэтому посмотрите, где-то школьники, где-то бастяются, как у народа кажут, там в городах без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать и кушать хорошо. Мы умеем это делать. Поэтому надо задействовать всех. Лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война. Мирная война. Поэтому действуйте.
1: Кроме того, президент в ходе селекторного совещания вновь затронул вопрос привлечения в страну работников из Узбекистана.
0: Еще раз хочу обратить ваше внимание и других на узбекский вариант. Еще раз подчеркиваю, президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо, молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков с ними мясо, молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Но для того, я ему сказал, для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Для того, чтобы не столько заработать деньги, как тут некоторые переводят, ах, $500, не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Будете производить сами, узбеки вместе с нашими произвели мясо, молоко, мы им продадим на их рынке. Вот отсюда и заработная плата. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, еще на какие-то направления, где-то работать и получить большущую зарплату. К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товары произведут, тем больше зарплату. И они могут распоряжаться так, как они хотят. Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги. Вот и весь ответ. Если вам не надо Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская область, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать. Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. А как вы будете выполнять? Ну, мы умеем это делать. Главное – организация и дисциплина.
1: Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Особое внимание – соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям хозяйств.
0: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все, и технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины – нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, и про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Ты знаешь, как это делать. Ты был участковым, знаешь, как это делается на месте. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат. Мужики, меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. 6% – это самый минимум, но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как тут синоптики нам обещают, будет дождь туда-сюда, но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь. Не меньше 6%.
1: Все должны быть мобилизованы, акцентирует глава государства. Виды на урожай в этом году неплохие. При соблюдении технологических регламентов и четкой дисциплине можно получить необходимый результат. По словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. Правительство прогнозирует валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Однако глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели. Отдельно президент высказал о помощи силовиков во время уборочной кампании.
0: Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если Тепчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации – скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать, не в этом дело, а чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело, помогают, спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку. Вот Славянский базар вы организовали, город гудел, гремел. Сейчас самая большая проблема перевести на нормальные рельсы, трудовые рельсы, всю эту нашу братью, которая веселилась, пела и плясала. Это вы научились делать, поэтому надо научиться работать. Спасибо за этот разговор. Предупреждаю всех уполномоченных, пока не пересмотрен этот состав, выехать в область и там помогать работать. Не надо ходить за губернатором, не надо никого пугать, бряцать наручниками и прочее. У нас есть кому этим заниматься. Надо помочь. Все должны быть мобилизованы. Но это не значит, что мы завтра бросимся на село и будем там от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах, совхозах. Нет, у нас много других проблем. И дай бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально. Но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует. Где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, Он нам помогать не будет. Для того, чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все. Все есть, от техники до переработки. Надо всем шевелиться, надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственными и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительно. МЧС, МВД, прокуроры помогают, спасибо Минобороны. Вот так должны о нас говорить люди с мест. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
1: Все подробности большого совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
2: Картина дня.
1: Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Королевства Бельгии с национальным праздником. Как отметил глава нашего государства, несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Убежден, последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы, говорится в поздравлении. Беларусь и Эмират Фуджейра ОАЭ планируют создание делового совета. Об этом говорили во вторник на встрече с делегацией арабского парламента в Белорусской торгово-промышленной палате. Руководитель делегации является и председателем Совета директоров торгово-промышленной палаты Эмирата Фуджейра. На переговорах обсуждали, чтобы он выступил координатором взаимодействия между палатами арабских стран и БелТПП для организации бизнес-миссий. Об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
3: Мы договорились об участии в выставках, мы договорились об участии сегодня наших партнеров в приезде на Иннопром Беларусь. Мы договорились о том, что белорусский бизнес будет ознакомлен с инфраструктурой портовой Фуджейры для того, чтобы наши грузы и создание логистического склада для поставок продукции, в том числе и в третьи страны.
1: Стороны договорились о дальнейшем развитии контактов и подготовке совместных мероприятий. В частности, в декабре наши предприятия будут участвовать в крупнейшей продовольственной выставке в Каире. Белпочта вновь открыла прием посылок с товарами в США, но условия отправки изменились. По новым требованиям американского законодательства, все товарные вложения, вне зависимости от их цены, теперь облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это правило действует для всех стран. Чтобы обеспечить работу по новым нормам, Белпочта заключила соглашение с международным оператором, который будет перечислять сборы напрямую в американскую службу таможенного и пограничного контроля. Обмен между странами официально открыт с 1 июля. Градации также пересмотрены. Подарки освобождаются от пошлины до суммы в $100. Для коммерческих отправлений порог составит $2500. Изменения вступают в силу 24 июля. Все, что выходит за эти рамки, будет облагаться пошлиной согласно новым правилам таможенного регулирования США. Перед визитом на почту отправителю необходимо установить бесплатное приложение, подробно описать вложение и получить уникальный QR-код. Пошаговая инструкция размещена на официальном сайте оператора. Новый порядок должен упростить оформление и ускорить прохождение таможенных процедур при отправке международных посылок.
2: Картина дня.
1: Президент Беларуси подписал закон, направленный на оптимизацию административных процедур в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. В частности, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, регистрации объектов права промышленной собственности. Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологии интегральных микросхем, секретов производства. Также допускается использование музыкальных произведений при создании и распространении отдельных телепередач и состава телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет, и при проведении важных государственных, политических, общественных, культурных мероприятий без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Подписание закона направлено на систематизацию правового регулирования общественных отношений, связанных с охраной объектов интеллектуальной собственности. Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения Советов специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи перспективных проектов. На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда президента будет направлено порядка 758 тысяч рублей. Стипендии президента назначены 197 студентам вузов. Грант премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением за уклад в выховании талиновитой молоди отмечено 14 педагогов. Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Принцип такого перехода заключается в том, что на светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов. Автомобили в это время стоят на всех подъездах к перекрестку, а пешеходы могут спокойно пересечь перекресток по любой траектории, включая диагональ. Подробности рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Владислава Русакович.
4: В городе Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Он расположен во Фрунзенском районе на пересечении улиц Неманской и Лиской. Диагональный пешеходный переход – это специальная разметка на регулируемых перекрестках, которая позволяет пешеходам переходить дорогу напрямую из одного угла перекрестка в другой. Главное его отличие – временная остановка абсолютно всего автомобильного трафика во всех направлениях. Принцип диагонального перехода заключается в том, что на светофоре загорается зеленый сигнал одновременно для всех пешеходов. Автомобили в это время стоят на всех подъездах к перекрестку, а пешеходы могут спокойно пересечь перекресток по любой траектории, включая диагональ. Такой пешеходный переход также исключает риск наезда автомобиля, который поворачивает направо или налево. Таким образом, конфликт пешехода и водителя сводится к нулю. В рамках указанных изменений специалистами КУПСМЭП Мингу Располкома дополнительно установлены дорожные знаки, пешеходный переход нового исполнения и пешеходные светофоры, а также нанесена дорожная разметка. Как же правильно переходить? Правила просты, но требуют внимательности. ищите разметку. Диагональный переход разрешен только там, где есть специальная разметка, обозначающая пешеходный переход и соответствующие дорожные знаки. Дождитесь своего сигнала. Переходить можно только тогда, когда загорелся зеленым свет для пешехода. Не задерживайтесь. Несмотря на то, что это удобно, не стоит превращать переход в прогулочную зону. Переходите уверенным шагом, чтобы успеть до смены сигнала светофора. Ну и, конечно, смотрите по сторонам. Диагональные переходы делают город комфортнее и безопаснее.
1: А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Харьковской области.
1: Что происходит?
0: Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что такой формат носит традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем в стране.
2: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом по информации правительства прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
0: В большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом, обратил внимание Александр Лукашенко и добавил, что прошлогодний ориентир теперь будет взят за основу для нынешнего и последующих годов.
2: Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборки зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в 1 месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен, в сентябре подключится свекла.
0: Александр Лукашенко обозначил главные условия успешной уборочной кампании.
2: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал 2 главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы – а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники

0: выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинкевичского, Сморгольского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависят от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства, сказал Александр Лукашенко.
0: Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелевинского, Вильельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сеножа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
1: Александр Лукашенко поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Глава государства напомнила о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов. Президент четко расставил акценты в вопросе, кто и за что отвечает в уборочной компании. Организация уборки урожая – дело председателей облисполкомов, райисполкомов и, естественно, руководителей хозяйств. Министр сельского хозяйства и продовольствия должен следить за соблюдением технологии. А главная задача вице-премьера, отвечающего за сферу ОПК – реализация продукции. Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной компании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям хозяйств.
2: Точка отсчета.
1: В субботу Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства было доложено о графике мероприятий на этой неделе. Они посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Тогда же стало известно, что президент на этой неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Эта тема всегда актуальна, особенно ввиду высокого урожая нынешнего года, который пока еще в основном стоит на полях. Его нужно своевременно убрать и, что немаловажно, сохранить. Поэтому и с учетом погодных условий глава государства акцентирует внимание на необходимость слаженной работы зерносушильного комплекса. Александр Лукашенко также поручил не снижать темпы заготовки травяных кормов. Отдельно глава государства обозначил вопрос по обеспечению уборочной кампании топливом под полную потребность.
2: Мнение эксперта.
1: Из года в год государство и в лице президента, и в лице всех управленческих органов осуществляет максимально серьезный контроль уборочной кампании. Речь идет о контроле за всеми ключевыми этапами посевной кампании, уборочной, а также заготовкой и сохранением урожая. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев.
3: Потому что, во-первых, это основа нашей продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность – одна из важнейших. Еда – это базовая потребность человека по пирамиде. Маслова, она стоит одной из первых. Да? Поэтому то, что сегодня мы наблюдаем в мире, когда катастрофически несправедливое распределение продовольствия, когда есть целые регионы, целые континенты, которые голодают, когда, можно сказать, 10% населения мира находится в стадии нехватки пищи или даже откровенного голода, порядка около 400 миллионов человек на планете ежедневно, реально просто не доедают, голодают, у них нет еды. Для нас очень важно белорусское общество накормить. И то, что со стороны президента постоянно пристальное внимание ко всем этим процессам, так это нормально, это естественно. Он не бегает, как некоторые западные лидеры, да, по международным конференциям, не бросается деньгами направо и налево для создания каких-то там военных угроз кому-то. Да, наш президент занят рабочим делом. Он занят именно контролем за тем, что имеет важнейшее значение не только в данный момент, но и в перспективе для всего белорусского общества и государства. Тем более, что продовольствие – это важный ресурс сегодня. И с точки зрения международной торговли мы видим, как белорусское продовольствие занимает значительное место в мировой системе, да, что у нас сегодня аграрный сектор приносит неплохую валютную прибыль, и мы сегодня можем себе позволить не только себя накормить, но и остальной мир подкормить. Мы получаем от этого неплохую прибыль. Поэтому, безусловно, вот это опять внимание к реальному сектору. А здесь, в аграрной сфере, очень важно, чтобы был порядок. Поэтому вот это стремление президента, да, к порядку, оно как раз обеспечивает не просто как бы ежегодное, изо дня в день повторяющееся действие, да, а мы видим прирост. Мы видим, что растет урожайность, которая уже вон сейчас урожайность превысила в 1,8 раза прошлогоднюю. Но это же замечательно. 1,8 раза, представляете это? Чуть-чуть не дотягиваем вдвое увеличить урожай с тех же мощностей, то есть с того же поля, из того же зерна, которое там ежегодно засевается. Это значит что? Значит, усилена эффективность работы, эффективность сбора, да. Возможно, там было под контролем как раз главы государства. Была усилена эффективность посевной кампании, внесения удобрений по новым каким-то схемам, там, деятельность Академии наук по выведению новых сортов, да, зерна, новая уборочная техника, которая более эффективна, больше экономит, там, не разбрасывает это зерно. В результате, это же замечательный экономический эффект.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

на Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.